0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the Radio Shock. RadioShock.ru

Расслабься, это шутки.

0: Независимое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио Шок.

просто заснул, телефон и твой зуммер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странное.

Умер. Просто умер. Вечность ушел. Телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

Неси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лить слезы на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня, всю дорогу промолчу. Я потерял счет своим дням, потерял Бога в руках чужих. Послушай, дорогой, покажи меня ему хоть между небом и землей.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: on the radio shock. RadioShock.ru.
1: Этот грустный человек

0: ноги всегда будут в тепле и уюте.
1: Дальше.
0: Если бы имел я диван, мягкий и удобный по моде, я бы на нем не лежал.

мягкий, покорной природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

самом деле просто травились тем же ядом, тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

праздник отражающего соотношения холода разума и сердца, теплоты, и если станет жарким,

0: Радіо Шок.
1: Живий ефір на Радіо Шок. Радіо Шок представляет.
2: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
1: Александра Вяль.
2: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
1: Мадрид бодрит.
2: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
1: Слушай.
3: Всем привет, добрый вечер, дорогие друзья. Это четверг, это большой четверг в прямом эфире Радио Шок. Макс Тимнов, 18:25. Как вы думаете, что мы делали все эти 25 минут? Мы избивали компьютер и решали разные технические проблемы, которые нет-нет, да. К сожалению, во всемирной паутине могут возникнуть. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы совсем справились. Это программа «Мадрид бодрит», и это Александра Вяль. Саш, привет.
2: Привет, привет.
3: Ура!
2: Макс, я рада, что ты победил, наконец-то, студийный компьютер. Мы с тобой таки все-таки на связи.
3: Я тоже очень этому рад. Давно не слышались.
2: Давно не слышались. Я была в бесконечных переездах между различными странами, о которых я обязательно расскажу сегодня. Но все-таки, наконец-то, все чуть-чуть более-менее поостаканилось, поэтому сегодня в четверг мы снова с тобой начинаем очередной «Мадрид бодрит».
3: И это прекрасно. Слушай, ты сейчас уже, получается, в Барселоне.
2: Я, получается, уже в Барселоне, да, и, конечно, хорошо тут.
3: Ты приехала и закрутила, и завертела тебя барселонская жизнь, культурная и не только.
2: Да, и культурная, и спортивная вовсю. Футбол мы сегодня с тобой обязательно обсудим, потому что, конечно, я здесь погрузилась в чемпионат, как могла. Конечно же, футбол очень важен для Испании, особенно в нынешние события.
3: Ну, это понятно, знаешь,
2: есть о чем рассказать.
3: Не то, что важно, а это, скорее всего, прям религия такая испанская. Вот чего уж тут скрывать.
2: Да, да, да. И, конечно, это очень приятно находиться внутри нынешних событий. Испания победила несколько дней назад, вчера победила Аргентина. Это было, конечно, непередаваемо. Алексей Бегун, привет, присоединяешься к нам, рад тебя видеть.
3: Алексей Бегун, дамы и господа.
4: Шалом, приемушки. Александра, как всегда, прекрасно выглядишь. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: А Алексей сегодня так, знаешь, без аплодисментов, без вот этого...
4: Вот а не надо.
3: Самый скромный ведущий этого города. Видишь, ну, сидит прямо на фоне белой стены. И
4: да.
3: Это правильно.
2: Вот. Я уверена, что Алексей нам скоро устроит полную «Разгуляй малину». Я прям на это очень рассчитываю. Алексей, давай подбавь энергии, потому что я от этой бесконечной испанской жары немножечко, конечно, на минималочках выживаю.
4: Может... А вот не надо минималочки, надо максималочки. Жара какая? На максималках?
2: Да,
4: вот
2: да,
4: бери
2: да.
4: От жары максимум.
3: Бери от жары все.
4: Бери от жары все.
2: Ну, ты знаешь, во-первых, не мне, честно говоря, жаловаться, конечно. С другой стороны, 6 лет в Мадриде, как я тут шучу, меня закалили. Мне вот. Вся барселонская жара вообще ни почем нынче.
4: Закаленная Александра Вяль.
2: Да, да, да, да.
3: Или, может быть...
2: Так что у нас сегодня... Да, говори.
3: Или, может быть, ты просто уже влилась в барселонский образ жизни, у вас же ленивые все там, так или иначе.
2: В смысле, я не ленивый, это сейчас
4: вот
2: к чему?
4: Вот это сейчас ты заговорил, конечно.
2: Вот это сейчас ты была
4: вот
2: опасная.
4: Это сейчас опасный момент.
3: Не-не-не, я имею в виду, что в жаркую погоду никто особенно же там не таскает мешки и там, не знаю, не укладывает шпалы, как раз наоборот.
4: Единственное, что на радио шок ленивое, это наша кофемашина, которую я не смог включить даже.
3: А ты потому что ее надо в сеть включить.
4: Спасибо, поехали.
3: Вот, Сашка, видишь, у нас тут тоже есть маленькие такие свои минималочки. Ну, я думаю, что у нас останется время поговорить о минималках и о максималках, и обо всех творческих планах. Прям все еще будет сегодня. Вот, футбол.
2: Футбол, я тебе скажу, конечно, нечто. Я 2 дня подряд выходила специально после матча на улицу смотреть, как местные празднуют. И я тебе скажу, что, конечно, аргентинцы уделали испанцев в плане празднования. Потому
3: что
2: Испания, конечно, когда победила, это было шикарно. Все ездили флагами из машин. Махали, знаешь, кричали, бибикали, все это было классно. Но на следующий день, когда вчера победила Аргентина, это было что-то. Все аргентинцы, здесь огромная аргентинская комьюнити, огромнейшая, честно. Я их стала отличать уже, наконец-то, по разным признакам.
3: Потом расскажешь,
4: по каким признакам?
2: Ну, обычно по другим, но вчера, понятно, были все в бело-голубых майках, и я тоже в определенной синенькой маечке была. Так что влилась, и меня принимали даже немного свою, но аргентинцы все вывалили на улицу к триумфальной арке. Пускали петарды, вот эти вот, знаешь, такие фонтаны огненные, ручные. Танцевали, пели песни. Ближе уже совсем к ночеру дискотеку устроили. Полиция никого не гоняла, потому что, ну, это классно. Это как бы позитивные эмоции, нужно было вылезть. Так
3: это
2: что
3: победа чего?
4: Выпустить внутреннюю обезьяну.
2: Да, да, это, знаешь, конечно, было очень приятное вот это вот ощущение единения с Аргентиной, несмотря на то, что, конечно, где я, где Аргентина. Но у меня подруги и друзья как раз оттуда, и поэтому мы все вместе праздновали, общались. В общем, было что-то потрясающее. Я такого праздника народного я давно не видел, честно говоря. Okay. Пожалуй, может быть, даже и никогда.
3: Так, смотри, да. Пока ты была в Москве, пока ты была в разъездах, так ли ты прям следил за чемпионатом мира? Или это все прям уже испанские веяния?
2: Не-не-не, я следила с самого начала, разумеется, потому что я была еще в промежуточной Албании. Заезжала в Албанию, и все уже началось как раз в Албании.
3: Слушай, я
2: тоже...
3: не забыл, да, да, да,
2: да. Да, и там тоже мы, конечно же, начали смотреть, потом уже в Испании, скажем так, это просто продолжение истории получило для меня, и более такое развернулось, и на самое интересное, конечно, 19-го. Ага. Я вам скажу так, ребят, я изначально, когда все началось, я прямо мечтала, что в финале играла Испания с Аргентиной, и поэтому я за каждым матчем смотрела.
4: Мечты, знаешь, сбываются.
2: С личным переживанием, да. И когда вчера победила Аргентина, я просто поняла, что вот она, моя мечта с самого-самого начала, она сбылась, Испания с Аргентиной будет играть. Я не знаю теперь, за кого болеть, это вот this is the question, как писал Шекспир. Да, но...
4: Теперь случае, придется тебе так... не за кого-то болеть, а за кого-то здороветь.
3: Или просто наслаждаться атмосферой праздника, кстати.
2: Да, да, посмотреть на игру, посмотреть на Месси, посмотреть, я не знаю, последний это чемпионат мира для Месси или нет, поэтому я скорее буду за него, потому что он, конечно, хорошенький.
4: Саша, можно вот тебе интимный вопрос задать? Я это дело люблю. Скажи, пожалуйста, а вот с каких лет ты вот топишь за футбик? Ну, у тебя это всегда было футбол, за футбол ты вот прям топишь.
2: Слушай, ну, конечно же, я не то, что прямо все смотрю матчи всегда, да, но я люблю вот такие большие события, как чемпионат Европы, чемпионат мира, или когда здесь у нас Эль Классико, да, Реал Мадрид с Барса играет. Конечно,
3: ну, это да, это тоже отдельная история, да.
2: Да, ну и мне нравится смотреть разные команды или слушать рассказы о командах там 5-го, 6-го дивизиона местных, знаешь, небольших. Вот это мне тоже нравится, такие локальные штуки, когда ты больше смотришь на игру. И мне, конечно, во всем этом нравится больше всего истории. То есть истории игроков, истории команд, истории разных там стадионов, Камп Ноу, здесь у нас интересная история столетняя. Вот такие вот вещи, знаешь, это очень все любопытно, это часть культуры, и приятно как-то к ней присоединиться периодически.
4: А когда ты крайний раз сама на стадионе скакала?
3: Скакала.
2: Слушай, я на концерты-то выбираюсь редко, а ты говоришь, футбол.
4: Так, мне кажется, ну, если у тебя вот... Нет, я просто иногда, ну ладно, будем честны, давно не ходил, но когда-то я захаживал, вот как раз, чтобы вот эту вот внутреннюю обезьяну выпустить, потому что когда вы толпой там... Я не буду говорить команду, за которую я болею, потому что она не питерская, и тогда может быть проблема у меня лично. Вот, но... это шикарнейший выброс энергии.
2: И... Я это поняла, да. Я это вот в этот раз особенно поняла, потому что не стесняясь, начинаешь кричать, начинаешь там прыгать, обниматься. И я поняла, что это потрясающая терапевтическая штука. Реально вся энергия выходит.
3: Ну, это правда, да.
2: Энергия вся вышла, и как-то похорошело, как я обычно выражаюсь.
4: Толпотерапия.
2: Да.
3: Хорошо.
2: Да, и крикотерапия, да.
3: Саш, есть ли у тебя уже планы на финал, где ты будешь его смотреть?
2: Ох, это
3: Вывеска, конечно, Испания-Аргентина, это, конечно,
4: а где ты, обалденно. Да,
2: это
4: правда
2: надо
4: смотришь.
2: Придумать.
4: Это дом, это я бар? Смотрю,
2: там очень было интересно, еще немного расскажу, мы пока не про музыку, но расскажу классный опыт.
3: Ага.
2: Когда Аргентина играла с Капо-Верде, меня позвали аргентинцы в отель в Хаят, здесь, в Барселоне, он находится очень далеко от центра. Организаторы филиала Аргентины в Барселоне сняли огромный такой холл, как для конференции, повесили там 3 понта и 3 экрана. Я не знаю, я же делаю ивенты, я пытался оценить, сколько людей. Ну, примерно где-то 500-600 аргентинцев было. И это, конечно, было там... То есть пригласили ударников прямо с огромными типа барабанами. Пригласили каких-то там, ну, типа певцов, которые что-то там пели, кричалки какие-то, песни там местные, да. В общем, ну, как бы, скажем так, возгонку эмоций устроили потрясающую. И, ты знаешь, честно говоря, даже немножко многовато было для меня эмоций, потому что аргентинцы, конечно, как они болеют, это надо видеть. Они начинают рыдать. Они забивают гол, и они все хором начинают реально плакать. Плакать от гола. То есть для меня это был немножко перебор по эмоциям, потому что, во-первых, я говорю, почему вы рыдаете-то? Вы же забили. Ну, то есть, как бы, я бы вот всю эту эмоциональность аргентинскую прочувствовал в своей, можно сказать, шкуре. Это был очень интересный опыт, но немножечко многовато для меня, конечно, и поэтому сейчас я смотрю либо в барах, либо там в гостях, потому что звали опять в Хаят.
4: Ну, в барах, я надеюсь, не ревут?
3: Ну, я думаю, что по-разному бывает.
2: Один дерево. Вчера я в квартире у друзей смотрела, и они тоже опять аргентинцы, они ревели. Реально забили гол и опять ревут. Я говорю, да что же вы ревете-то? Я не понимаю, объясните мне механику. Ну, то вот есть это... от количества эмоций, да.
3: Это вот и есть те самые настоящие эмоции, которых, может быть, у нас и, там иногда и не хватает. И, ну, правда,
2: конечно. Мы-то, конечно, в этом плане, даже они говорят, Саш, ну ты северный человек, поэтому у тебя там типа эмоций не так много. Да. Типа... А я-то хочу, у меня мало эмоций, вы что, да.
3: Эмоции-то были, ну, прям через край. Вот, и, ну, есть такое мнение, что мы, типа, там северные народы, и там все не так. Но, наверное, это, может быть, какие-то прям психологические барьеры. Может быть и так.
2: Ну, которые надо там. Я взрослый, сдержанный человек. Я сижу, ну, конечно, даже и я в итоге под конец вчера тоже уже прыгала, кричала, потому что ну, позволяешь себе, немножко отпускаешь себя в итоге, особенно когда у других такие рядом эмоции начинаешь тоже, перестаешь стесняться, перестаешь сдерживаться. Это все очень-очень классно. Мне очень нравится нынешний чемпионат. Я прямо 19 числа жду. В Хаят не поеду. Здесь у нас в Барселоне сделали огромный-огромный экран, огромнейший экран. Установили в, ну, почти в центре города, то есть туда можно будет пойти смотреть, но опять же, для меня это многовато людей, я и фестивали из-за этого избегаю.
3: Но есть только издалека, с соседней улицы.
2: Да, ну и к аргентинцам, конечно, я бы сейчас не пошла, потому что если Аргентина проиграет Испании, мне будет очень страшно находиться с ними, да, тем более. Я когда с Хаятом праздновала с ними, ну, смотрела матч, я была, по-моему, единственная, кто был из-за Кабо-Верде, потому что Кабо-Верде, они хорошенькие, да, они для них это был первый чемпионат мира вообще, поэтому как-то я за них, знаешь. Сказал своим друзьям, что из-за Кабо-Верде, они говорят, тихо, молчи здесь, не говори. Не говори,
4: ждать. У меня странное предположение, а если вдруг, не дай бог, конечно, но Аргентина проиграет, то фанаты тогда уже будут смеяться?
2: Вот я хочу посмотреть, потому что я ни разу не видела, что Аргентина проиграла в этом чемпионате. Мне даже интересно, как они будут выражать свои эмоции. Ну, скажем так, проиграть Англии они бы... вообще не смогли бы. Для них это очень важно, еще немножко такой политический оттенок.
3: Ну да, там отдельная история, это правда, да.
2: Да, про острова Мальвинес, да, которые они не любят, когда их называют Фолклендские. Вот, но все-таки, когда если Испания не проиграет, это не будет такого, знаешь, как, подтекста, поэтому я думаю, что все будет не настолько. Уже, они уже, Аргентина в финале, это уже круто.
3: Слушай, ну прямо вот, я не знаю, я тебе завидую прям.
4: Я вот уже чемодан пакую.
2: Давай.
3: Ну, чемодан не пакуем, но финал, конечно, я думаю, что, ну, во-первых, мы, наверное, будем смотреть.
4: А мне кажется, я узнаю всю информацию об этом финале из телеграм-канала Александра Виаль.
3: Который называется «Мадрид-Бадрид».
4: Там будет информация?
2: Слушай, ну я думала, но я не стала особо. Я думала туда что-то сделать футбольное, а потом думаю, ладно, телеграм-канал все-таки музыкальный, поэтому как-то...
3: Ну, может быть, знаешь, что-то итоговое, как-нибудь эмоциональная такая штучка с красивой фотографией, как мы любим. Почему нет?
2: Ну да, просто заранее не хочется, знаешь, накаркать не хочется, поэтому я как-то берегла эмоции, а по мотивам наверняка что-то я сделаю.
4: А мне кажется...
2: Тем более, да.
4: У меня есть символичная песня, но она прям ультрасимволичная, с двойным, я бы даже сказал, тройным дном. Я тебе отправлю.
3: И сейчас я ее тебе спою.
4: Нет, я ее не буду петь, я ее тебе отправлю. Исполняет ее питерский рэп-исполнитель Саша Аргентина.
2: И песня... Я знаю такого, да.
4: И песня называется «За зенит». Мне кажется, вот это вот будет как раз-таки очень интересно в рамках «Мадрид-Бадрид» такая концепция.
2: Ну, даже не знаю, потому что я-то в России, я болею за «Локомотив», и мне не страшно об этом говорить.
4: Серьезно?
2: Потому что я сейчас в Барселоне. Да,
4: Александра,
2: поэтому...
4: я тебе по-честному, я тоже.
3: Ух, болельщики, вот. Собрались.
4: Я тебе даже скину видос, как мы, да, там, пели «да-да-да-да-да-да», ой, там вообще такая...
2: Вот. Ну что, я предлагаю перейти все-таки к музыкальным нашим основной части, потому
4: так
2: что...
4: Так мы уже перешли?
3: Вот, да. И, дорогие друзья, берите пример с меня. Я вот даже был, последний раз был на «Газпром-арене» и был с абсолютно каменным лицом. Вот так вот.
4: А ты там выступал?
3: Надо быть спокойным и упрямым во время выступления. Ну, например, вот как мы сегодня... Давайте музыки, чего? Перейдем к музыкальной части.
2: Ну что ж, давайте музыки. И, конечно же, этот эфир мне было готовить очень приятно, потому что я даже написала сегодня в анонсе, что когда подготавливаешь музыку к эфиру, сидя в Барселоне, совершенно другой клинкор, совершенно другое ощущение, потому что, ну, как бы, находясь в Испании, слушая музыку на испанском языке, в частности, сейчас мы послушаем испанскую команду из Картахены, из Мурсии, ну, как-то лучше все это понимаешь, потому что прямо здесь ты. И поэтому вся музыка очень какая-то, знаешь, очень органичная. И, конечно же, я понимаю, когда я делаю это из Москвы или из других городов, я делаю эфир, Я, конечно, ставлю, но я настолько сильно 100% не проживаю эти треки. А вот сегодняшние треки я прожила вчера максимально круто, когда их делала, переслушала все, что только можно, знаешь, клипы посмотрела и прямо вот погрузилась максимально. Сегодня немного погружу вас.
4: Как говорится, прожила сама, дай другим прожить.
3: Логично.
2: Да, так что сегодня мы начинаем наш эфир с очень классной команды. Я ее ставила один разочек всего. И, честно говоря, давно хотела ее еще раз поставить. Тут решила прямо сегодня по двум трекам пройтись. Тем более первый, который я послушал, вышел буквально пару дней назад. Мне дичайше понравился. Команда называется Arde Bogotá. Богата в честь колумбийской столицы, но при этом, конечно же, они испанцы, повторюсь, из Мурсии, из Картахены. Команда довольно молодая, 17-го года, то есть им там 10 лет еще нет. Но они супер-мега популярные. И, честно говоря, когда я читала еще раз, напоминала себе их историю, была удивлена, что они настолько молодые, потому что они очень известные. Взяли уже очень много разных премий, латинскую, номинированы были на латинскую Грэмми в 23-м году. О, и за лучший рок-альбом, и за лучшую рок-песню номинированы. И очень многие другие премии получили, в общем, фестивальные, они при этом собирают большие залы. Arde Bogotá крутейшие, и, повторюсь, я прям и качество, сейчас слушайте, качество треков очень крутое. Я прям была удивлена, что им всего 9 лет, мне казалось, что они очень старинные. А, только что у них вышел прекраснейший трек, совершенно новенький, называется Bigger Splash, Большой всплеск. А, классная композиция, послушайте ее. Сам название навеяно очень классной картиной. Может быть, вы знаете, это британский художник Дэвид Хокни нарисовал такую штуку, написал Bigger Splash. Очень красивая калифорнийская картина такого, знаете, трамплина. И кто-то прыгнул в бассейн, и только всплеск виден.
3: Красиво.
2: Очень, да. И мне тем более вот эти вот все символы с бассейнами, которые прыгаешь туда и не знаешь, есть там вода или нет, знаешь, доверяешь жизни.
4: Есть только
2: всплеск. Мне такие вещи очень нравятся. Поэтому и композиция Bigger Splash классная, и картина, в честь которой названа эта композиция, и Arde Bogotá. Все прекрасно, так что послушаем первый трек сегодняшнего эфира «Мадрид-Бадрид».
3: Ну чего, дорогие друзья, все просто. Испанская группа, названная в честь столицы Колумбии, поет песню, да, которая на английском языке, скорее всего, и будет звучать. Все очень просто, не переводите.
2: Нет, на испанском, да, ну, поехали.
3: Хорошо. «Мадрид-Бадрид», все, переходим к танцам.
2: Let's go. Поехали.
0: La respiración.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Ну да, дорогие друзья, Мадрид бодрит, прямой эфир Радио Шок, ничему не удивляйтесь, говорим сегодня о спорте и о лете, получается так.
3: И о музыке.
2: Да-да-да, и об обнимашках. Александра Вяль.
4: Да, Александра Вяль в эфире, послушали мы прекраснейшую композицию Арда Богата, Bigger Splash, очень мне понравилась композиция, честно, и на самом деле я прямо вчера много послушала композиции этой команды, была в полном восторге.
2: Ну, так и сегодня еще будет.
4: Подумала, да, что-то да. Я их раньше не так плотно слушала, а вчера прямо сильно увлеклась и думаю, блин, спасибо большое Мадрид Бодриду, что у меня есть возможность, знаешь, как сказать, официально заниматься тем, что я сижу и слушаю музыку, это же как бы вот для работы.
2: Хорошо. Саш, если на секундочку отвлечься от прошедших полуфиналов, предстоящего финала, как Албания-то?
4: Ой, Албания интересная. Впервые в жизни была в этой стране. Это было очень интересное, познавательное путешествие. У меня там несколько хороших очень друзей живет. Албанцев.
2: Прямо албанцев?
4: Да, да. И они очень хорошо знают историю страны, историю города. Мне прямо водили экскурсии, рассказывали, показывали. Была я в музеях исторических с такими очень сложными. Сложные были переживания в музее House of Leaves. Это музей, посвященный, ну, скажем, временам такого коммунистического прошлого албанского.
2: Ага.
4: Такие, прямо я вышла, и было жарко очень, мне прямо аж холодно было от эмоций. Но Албания, в общем, в целом, это интереснейшая страна. Я вообще никакого, честно говоря, представления заранее не имела и даже специально ничего не читала, чтобы прямо вот на свеженькую принять. Покорила меня эта страна, поеду снова скоро.
2: Хорошо. Ну, знаешь, я думаю, что если вы выйти на улицу и спросить 1000 человек, ни одного не найдется из тех, кто был в Албании. Может быть, у современных туристов есть какое-то еще, может быть, осталось какое-то предубеждение, что там дикость, там разруха и всякое такое.
4: Да,
2: я думаю,
4: да,
2: что
4: да.
2: Это уже далеко не так, да?
4: Угу. Абсолютно не так, конечно. Тирана, столица прекраснейшая, отличный, нормальный, хороший, безопасный европейский город. С миллионом кафешек, с миллионом деревьев, такой зеленый, при этом машины тоже вовсю ездят. Ну, то есть они еще не совсем сделали его пешеходным, как другие города, да, но движутся в эту сторону, и мне прям, честно говоря, зашел город очень.
2: Слушай, очень круто. Я тебя ждал каких-то музыкальных сейчас, таких больших всплесков, но, наверное, нет.
4: Ты знаешь, я послушала много, честно скажу, много старого албанского рока. Я познакомилась с ребятами.
2: Вот это
4: да,
2: круто.
4: Именно такого 80-х годов, знаешь, пошла в специальный музыкальный барчик, попросила владельца мне всего поставить, и мы с ним сидели, он мне все рассказывал. Владелец бара, ты понимаешь, просто владелец бара, если что, да, ему 49 лет ему. Мы с ним тут же разговаривались, он говорит, у меня мама профессор по русскому языку и литературе албанца. Ну, то есть
2: круто.
4: Ты понимаешь, ты заходишь в бар, а там уже вся вот эта вот интеллигенция местная, даже владеть барами. Ну, то есть мне прямо везло в этот раз с моей поездки, я такой очень, знаешь, умной компании все время находилась, да, с которой можно было бесконечно говорить и про историю, и про пересечение культур. Такое, знаешь, очень познавательное и полезное было путешествие. То есть это не просто было именно, знаешь, там, типа, походить по городу. Да, я прониклась историей страны вовсю. И собираюсь дальше читать всякие книжки, смотреть фильмы. Подарили мне даже две книги на албанском языке. Гоголя и Хемингуэя на албанском языке, понимаешь? Ну, я говорю, ребят, я албанский.
2: Это они от доброты, конечно, душевные, наверняка.
3: И с тонким намеком.
4: Да, но по-албански я буквально там три слова какие-то выучила и тут же, конечно же, забыла, потому что сложный достаточно язык, честно скажу. Незапоминаемые совершенно какие-то вещи.
2: Говорят, что прямо, ну, что касается Европы, один из самых сложных. Ну, наверное, потому что мало кто его изучал, мало кто знает, кроме местных, скорее всего.
4: Ну, он правда сложный, и как-то и читать его, сложно понять, как читать, да, иногда. Такие много исключений различных, и сложное для меня сочетание букв иногда. Но это все было все равно очень интересно, и маленький кусочек пазла в картине этого мира для меня еще раскрылся, и это очень все классно.
2: Очередной повод, дорогие друзья, позавидовать вам, нашей прекрасной Александре.
4: Да, да, мне бы не хотелось, чтобы мне завидовали, потому что, на самом деле, я просто все время, когда летаю в Испанию, мне приходится через разные промежуточные страны. Выяснилось, что билеты из Албании до Барселоны очень дешевые прямо, поэтому я в Албанию полетела. и короткий маршрут. Так что, скажем так, не то чтобы прям все было намеренно, но воспользовался этой возможностью и шансом и посетил еще одну страну. Это было классно.
2: И наконец-то я увидел. Слушай, ну круто, круто. Что касается музыки, теперь ты знаешь, куда идти, где слушать, если что? И как искать, например?
4: Да, теперь знаю, потому что есть и джазовые клубики, там разные небольшие музыкальные. И музыкальная культура албанская тоже очень интересная. Отличнейший рок, повторюсь, старый, 80-х годов. Все шикарно. Я послушал, мне дико понравился. Я просто уже немножко уехал из Албании, поэтому не стала посвящать весь Мадрид-Бадрид албанскому року, как я иногда делаю. Но просто вам говорю, как человек, который более-менее теперь разбирается в музыке, да, что албанский рок 80-х шикарнейший. Слушать можно прям вообще ни разу не стыдно.
2: И он жив.
4: И он жив вовсю, да. Я в этот раз не попал ни на какие концерты, потому что была дичайшая жара, и все клубы сказали, что мы никакие концерты внутри не делаем, потому что, ну, прямо очень жарко. Вот, там, такие, знаешь, бывают те самые редкие дни, когда вот как-то всегда мне повезло, знаешь, когда я попала просто на какую-то нереальную жарищу, поэтому никто нигде ничего внутри не делал, все сидели по терраскам, знаешь, под этими вентиляторами и такими вот, которые воду распустивают, да.
2: Эх, ну, круто же, слушайте.
4: Прятались, да, как могли, да. Но когда я полечу обратно, это будет уже осень, и я надеюсь, что я попаду и на концерты, и поговорю с музыкантами, потому что, конечно, все это очень интересно.
2: И разучишь пару рок-фраз на албанском языке. Что-то немаловажно, согласиться.
3: Например, рок жив.
2: Это в следующий раз. Ну и узнаем за то, кто у них жив, между прочим.
3: Это важно.
4: Ну что, мы с вами
2: вернемся к испанцам, которые названы в честь столицы Колумбии и называют свои песни по-английски. В этот раз уже нет, тут уже все
4: в
2: хорошо.
4: В этот раз уже нет. Прекрасно. Конечно же, я хотела в эфире поставить еще одну из композиций Ардбагата. Вспомнила, что какие композиции я ставила раньше. И думаю, дай-ка я пройдусь просто быстренько по всем трекам, какой мне понравится. Ну, обычно я так, у меня нет времени переслушать все альбомы, а у них, на самом деле, всего два альбома, пока только третий вот выходит, Bigger Splash будет на третьем альбоме. Но, знаешь, немножечко так наугад ставлю. Обычно я ставлю, делают как? Я смотрю на название. Вот если мне название нравится,
3: секреты,
4: знаешь, там быстренько.
3: Журналистские.
4: Да. Ну и, конечно же, композицию с названием «Los Perros» — «Собачки». Я не могла не послушать буквально первый, и меня она сразу же зашла, и, как всегда, пусть меня не подвел, оказалось, что это одна из самых известных композиций. Как раз она и была номинирована на латинскую Грэмми как лучшая рок-песня, и она, когда она только вышла, тут же она миллион прослушиваний получила.
2: В номинации «Мелота», естественно.
3: А про кошечек что-нибудь есть? Ну, просто так интересуюсь, просто, ну, как бы так, это вот, ну, вот есть такое.
4: Поищем.
3: Спасибо.
4: Такой, как с перламутровым пуговицами, я понимаю. «Лос Перос» — шикарнейшая композиция, послушаем ее, она очень метафоричная. Упоминается там Дельгадос, это собаки, которые такие борзые. Причем я услышала это название, и у меня сразу же такая грустинка, потому что для Испании конкретно эта порода, она очень такая печальная, потому что их часто заводят для охоты, но они где-то на второй, третий, они начинают свои охотничьи какие-то навыки терять очень быстро, и их выкидывают на улицу сразу же. И здесь постоянно в приютах собачек как раз эти собаки, потому что их как бы, ну, другие люди, которые пытаются спасти, они берут, и очень много, когда ты видишь человека с этой собакой, ты понимаешь, что вот, видимо, ее выбросили, и кто-то ее взял себе домой, спас собачку. И поэтому в этой композиции, когда они упомянули эту породу, как-то, ты знаешь, сразу еще большим каким-то кайфом я прониклась от композиции. Но песня не про эту собаку, не про эту конкретную породу, не про эти проблемы. Композиция совершенно другая. Мы ее послушаем, просто насладимся все прекрасно.
3: Но помните, мы в ответе за тех, с кем ходили на охоту.
2: Поэтому будем слушать песню про собачку в прямом эфире «Радио Шок».
4: Да, поехали.

0: Радиошок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании, прям так все и делают.
0: Александра Вялли.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Смех Макса Темнова только что прозвучал, пока отбивочка наша звучала.
3: Программу «Мадрид бодрит» на радиошок. Это бесценно. Алексей Бегун, это невероятно.
2: Удивительно,
3: а
2: добежал.
3: Для меня главное, чтобы были нажаты все кнопочки, а не вот это вот ваше. Александр Вялли, программа
2: Александра Вялли! Я надеюсь, что ты вот этого максимализма, которого хотела сегодня от меня получить, ну хотя бы чуть-чуть получила уже.
4: Да.
3: Еще и песню про, видимо, бродячих псов, скорее всего, добавила антуражу. Слушай, очень прям крутая группа и отличный звук. И
2: звучок шикарный.
3: Умение работать со слушателем и, значит, задевать вот эти вот самые сокровенные струны. Хочешь, не хочешь, а ты полюбишь эту песню. Вот так и произошло. Надеюсь, дорогие друзья, у вас тоже.
4: Да. Она хитовая. На самом деле, Арда Богатан, конечно, они молодцы. Они, когда сделали группу, они просто встретились и начали рассуждать, что есть команды Arctic Monkeys, есть Foo Fighters, а в Испании такого рода групп нет. И они, скажем так, пошли как бы из запроса аудитории. Да, и сказали, ну будут, значит. Ну видно, у них такое очень профессиональное отношение к музыке, к тому, как они себя промотируют.
3: Это чувствуется.
4: Да, но это все очень классно, и этот профессионализм, скажем так, не бесит. Нет ощущения, что тебе прям продают рок, да? Есть скорее ощущение, что, блин, как же здорово, как же хорошо, что есть еще одна классная группа. Кстати,
2: не продают, а даруют.
4: Да. Я оговорилась. Конечно же, собаки не Дельгадо. Я просто два этих слова постоянно путаю. Ага. Дельгадо это худой такой, худощавый. А они сами борзые, очень худые, поэтому они Гальго, но я их лично называю Дельгадо. Это моя классическая ошибка, да.
3: Ничего, мы это запомним.
2: Моя дрыщавость поймала только что камень в огород.
3: А?
4: Я сразу ничего не поняла, так что может быть хорошо.
2: Это хорошо, что ты не поняла, да.
3: Окей, давайте продолжим.
4: Да. Продолжим мы с вами слушать. Вышло очень много классных новых треков. Было довольно легко в этот раз готовить «Мадрид бодрит», потому что прям я даже не знала, из чего выбрать, настолько много всего клевого вышло. Ну и вы знаете мою любовь к испанскому рэпу и хип-хопу, да?
3: Наверное. Да, уж не понаслышке.
4: Мало какой рэп, на самом деле, я слушаю так, с такой любовью, как испанский. Не знаю уж почему, как так повелось. А тут, конечно же, вышел крутейший трек от крутейших трех рэперов. И двое из них — это как раз ребята из моих двух любимых рэп-команд. Есть такая прекрасная старинная команда СФДК. Я ее часто довольно ставлю в эфире. А есть другая прекраснейшая команда, которая мне тоже очень-очень нравится, называется она Виолон. Тут у меня сегодня с произношением, но мне простительно, я только что переболела фарингитом, и у меня горло до сих пор так себе. Виоладорес дель Версо и еще третий прекрасный рэпер, они вместе все объединились и сделали композицию, которая называется Топ Трес, то есть топ-3, которую, скажем так, они посвятили всем своим фанатам, которые вместе с ними на протяжении многих лет и всех слушают троих. Так что мы сейчас с вами прямо долго не будем растекаться мыслью, не будем размазывать манную кашу по белой скатерти, скажем так.
3: Ну, раз уж такая бригада вступает в дело, конечно, да, тут надо слышать, чего
4: уж там. Именно так. Послушаем просто очень классный новый трек от трех величайших рэперов Испании. Да, СДК, Виоладорес дель Версо, они все очень старинные команды, там, с 90-х, начала 90-х годов. Так что послушаем и прямо вот порадуемся разнообразию жанра в эфире «Мадрид-Мадрид».
3: Окей, дорогие друзья, в прямом эфире «Радиошок» Александр Вяль и три величайших испанских рэпера. Это было не просто так.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Мы продолжаем, дорогие друзья.
3: Вот если бы мне включили предыдущую, только что вот прозвучавшую композицию, и после этого спросили: Леша, какое здесь направление? Я бы, честно говоря, ну, жанр имеется в виду, вряд ли бы сказал, что это рэп. Это такой прям лайт, чтобы вот сидеть, чилить в каком-нибудь хорошем заведении, и он так фоном тру-ду-ду-ду-ду. И просто и почему-то я, когда слышу рэп, у меня сразу ассоциация, что там будет...
2: Это мы и сами можем устроить.
3: Спасибо за внимание.
4: Слушай, но я поэтому, конечно, SFDK и Viola Doris del Verse, они, конечно, в начале своей музыкальной карьеры были именно такие.
3: Ага, а потом что-то с ними... А потом они влюбились.
4: Ну, они все уже очень сильно выросли, конечно. Это уже такие дядечки, понимаешь, звезды рэпа, которые, конечно, сильно смягчились. И я периодически ставлю SFDK, даже я ставила как-то раз трек, где он аж на просто пьяно играет, там чуть ли не скрипки у него, понимаешь? Ну, то есть они уже совсем полегчели.
3: Бывает. Слушай, а про что поют, читают, вернее?
4: Здесь очень длинный текст, я его почитал и как бы его даже...
3: Ну, если в двух тезисах.
2: Ну, скорее всего...
4: Ну, условно, я типа хожу по улице и всех благодарю, всех своих фанатов.
2: Итак, дорогие друзья, в прямом эфире Радио Шок в программе «Мадрид бодрит» только что прозвучала шуточная композиция «Судьба рэпера».
3: Завтра буду по Невскому проспекту ходить и всех благодарить.
2: И слушать запись программы «Мадрид бодрит», которая, возможно, завтра тоже появится. Че, продолжим?
4: Продолжим. Да, что-то я открыла текст и опять зачиталась текстом этой композиции, потому что...
3: Бегун мотивирует.
4: Да, что-то такое очень интересное. Мне очень нравится читать в последнее время вот эти вот переводы рэп-композиции, потому что ребята выросли, и они вот в этой рэп, скажем так же, в этом жанре довольно интересные вещи рассказывают, понимаешь, про судьбу взрослого человека, который, конечно, вырос, но душой все еще где-то вот в своей
3: молодости. То есть это вот судьба
4: рэпера,
3: она таким образом интернациональна? То есть если мы возьмем... Не буду имена называть некоторых русских рэперов. Они же сначала там... А потом... Медлячок, чтобы ты заплакала. И так далее.
4: Вот типа того, да. Мне это очень все нравится наблюдать. Я поэтому периодически хулиганю ставлю такой вот старых рэперов, которые повзрослели и даже уже, скажем, посидели.
3: Потому что, как сказал Саша Аргентина, хулиганы правят миром.
2: Окей, дорогие друзья, давайте приключимся, короче, послушал рэп, узнал новости. Долго думал.
4: Да, типа того, и тем более многие здесь рэперы, они, ну скажем так, они часто выступают прямо официально и просят там насилия, знаешь, домашнего насилия, всего вот этого.
2: Ну, это как положено.
4: Не очень сильно ассоциируют с рэпом, но они такие социальные темы часто поднимают, и мне поэтому, скажем так, нравится ставить, не стыдно.
2: Слушай, в таких случаях на афишах надо обязательно, знаешь, как пишут, 18+, и здесь надо ставить такой маркер «много букв», чтобы не зачитались.
3: «Интеллект плюс».
2: Да.
4: Да, ну что же, а мы с вами пойдем в более классическую форму «Мадрид бодрит». Команду «Итака Бэнд» я знаю очень давно, и как-то почему-то я очень удивилась, что мы ее ни разу не ставили. Вообще поискала по всем архивам нашим «Макс». Странно, очень старинная команда каталонская, знаю ее давно, знаешь, она из таких вот, знаешь, этих веселых групп, которые вот ты пришел, знаешь, на концерт, вот тебе весело будет весь концерт, причем почитала сейчас критики то же самое, все про них говорят, что да, это веселая группа, приходите, попотейте на концерт, типа, попрыгайте от радости.
2: Приходите, оборжетесь, извини.
4: Да, но сейчас у них вышел новый трек с очень старинной группой «Кельтас Кортас». Я ее довольно часто ставил в эфире, кельтские мотивы у них. Вместе они сделали что-то совершенно новенькое для Итаки и для кельтов, потому что кельты такие более, знаешь, кельтский фолк с испанскими словами. А Итака такие веселенькие, бодренькие, с ямайскими мотивами, ребят, каталонские. Но вместе они сделали композицию, которая не та, ни другая. Мне еще она понравилась, называется она «Альдо Сенсио», что-то простое. Несвойственная обеим командам получилась композиция, поэтому вначале мы послушаем вот эту совершенно новенькую композицию, а затем следующую будем уже слушать классику Итаки Бэнд. то самое веселье. Но вначале и так Бенд и Кемпис Кортес, Альго Сенсия, что-то простое.
2: Это, дорогие друзья, как всегда бывает в программе «Мадрид-Бадрид». Сначала так попроще, а потом много букв. Ну что, давайте приступим.
5: Mirando al suelo me siento valiente. Entre las piedras que guardo en el vientre aprieto los dientes, veneno y serpiente. Una terapia a precio de alquiler. Un enemigo se esconde en las redes. No quiero ser plebe ni carne de meme. Joder, cómo duele, me he vuelto a caer.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Слово «штуковины» меня всегда настораживает.
3: А я вот прям смотрю на Александру и понимаю, соскучился.
2: Восторгается Алексей Бегун, прекрасный Александр Вяль и Макс Темнов. И три величайших испанских рэпера. Уже были, дорогие друзья, вы все пропустили.
4: Да.
3: То ли еще будет.
4: После этого мы послушали прекраснейшую композицию Итаки Бэнд и Кельтас Кортас. А теперь послушаем.
2: Ну что, ты знаешь, как-то не по-кельски, как-то вообще нету.
4: Они обе команды сделали эту композицию, которую я бы, если бы даже посмотрела, кто это исполняет, а так бы и не догадалась, что это они, потому что обе совершенно не в своем стиле сделали композицию. Это совершенно новенькое, и, как они сами сказали, что это совершенно простое. Но мы с вами сейчас послушаем просто Итаку. Просто, чтобы составить немного впечатления про эту команду, я переслушала все композиции, которые нашла. И они все, знаете, все примерно вот это вот кумбия, немножечко ска, немножечко регги и все такое.
2: Ну, в определенных дозах это прекрасно.
4: Это в определенных дозах прекрасно, мне такое нравится, но это такая, знаешь, очень классическая даже для Мадрид-Бодрид штуковина, как ты любишь. Когда мы ставим такие веселенькие группы, но, честно говоря, они у меня иногда уже начинают все сливаться в одно, потому что такой вот этот регги-стиль веселый, знаешь, я уже начинаю путать между собой.
2: Да. И, но, знаешь, после долгого прослушивания ты понимаешь, что регги — это не так уж и весело. Ну, такое тоже бывает, согласись.
4: Слушай, регги — это хотя бы не реггетон, поэтому все нормально.
2: Согласен.
4: Да, так что послушаем композицию Итаки. Относительно старую, года 4, но прямо вот такую, скажем так, которая и показательная, и в то же время отличается немножечко от всех остальных, такая посерьезнее чуть-чуть. Называется она «Escapar Contigo», что-то типа, «escape», да, «убежать с тобой», «escape» с тобой вместе.
2: Нет, лучше «убежать».
3: Вот подтверждаю.
4: Да, в том плане, что куда-то там, не знаю, на пляж, например. И там вот веселиться, наслаждаться жизнью. В общем, то, что я сделала сейчас, когда я эскапар в Барселону. Примерно так.
2: Хорошо. Наслаждаться жизнью на пляжу. Думайте об этом, дорогие друзья. Ближайшие сколько? 2 минуты и 58 секунд.
3: А подожди, а как это эскапар ведущий будет? Бегущий ведущий.
2: Мы узнаем об этом и сообщим вам после музыкальной
3: паузы. Спасибо.
4: Поехали.

0: Радио Шок представляет.
1: А это у нас есть такая штуковина, да, в Испании. Прям так все и делают.
0: Александра Вяль.
1: Люди вокруг сидят, разговаривают о чем-то.
0: Мадрид бодрит.
1: Мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке.
0: Слушай.
2: Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Ну чего уж там продолжаем? Выходим на финишную прямую сегодняшнего выпуска программы «Мадрид бодрит» прямо вот, вот натурально из Барселоны. Александра Вяль, прикованная цепью к своему рабочему месту, как это у них в Барселоне принято. Алексей Бегун, человек, который восторгается...
3: Забежал и вот учил теперь язык, потому что мне Александра прислала как по... Как будет бегущий виду, но я не буду сейчас это читать, позориться. Как-нибудь в следующий раз.
2: Услышимся через неделю. Вот, ну что, давайте тогда перейдем уже постепенно и к финальной части нашей сегодняшней программы.
4: Да-да, и несмотря на то, что мне самое главное, чтобы мы говорили о музыке, но мы сегодня поговорили немного о футболе, а теперь все, прямо затаив дыхание, ждем воскресенья. Это будет, конечно, шикарнейший матч. Прямо вот, я даже не знаю, вот Алексей,
3: да.
4: Максим, вы за кого, за Испанию или за Аргентину?
3: Провокационный вопрос.
4: Да.
2: Сашка, извини, я буду за Аргентину.
3: Нет,
2: Не знаю, может быть, так исторически, ну, как-то вот оно так сложилось.
3: Хотя я, конечно, с одной стороны за Аргентину, но с другой стороны за Испанию, только потому, что мне хочется посмотреть на эмоцию Аргентины после того, как они проиграют. Ну, потому что здесь правда, если они плачут от каждого забитого мяча, то тут интересно, какая дальше будет, какое развитие событий может быть еще.
2: Ничего, поплачут
4: я
2: потом.
4: Вот, я вот тоже в сомнениях, я не знаю, я буду смотреть на игру и просто ждать конца и без каких-либо специальных, знаешь,
2: и делать забавные заранее. И делать забавные фоточки.
3: Мне понравилась, знаешь, концепция в Китае очень интересная. У меня друг просто ездил.
2: Китайцы не плачут.
3: Слушай, нет, тут другое. У меня друг ездил в Китай играть в баскетбол. И когда играли русские и китайцы, даже когда русские китайцам забивали, китайцы радовались, потому что они просто тупо смотрели шоу и кайфовали. Вот здесь вот, наверное, просто нужно кайфануть от шоу.
2: Волейбол?
3: А шоу
2: да,
3: будет.
2: Волейбол?
4: Шоу будет, баскетбол. Игра будет хорошая, да. Ну, конечно же, прогнозы я делаю, что все-таки выиграет Аргентина.
2: Если вот видишь, тут мы с тобой солидарны.
4: Да, но за кого болеть, я не знаю, буду как раз...
3: Ты, главное, эти прогнозы не относи в денежном эквиваленте в специализированные места.
4: Нет, никогда, нет. Мне даже все говорили, потому что я все весь счет всегда угадываю.
2: Нам
4: я
2: можно, мы сегодня ставочки принимаем, так что
4: да,
2: можно.
4: Да, да, да, но я сказал, что в жизни никогда не буду бетить, потому что, ну, потеряется кайф от просмотра игры, и уже начинаешь больше болеть за собственные деньги, а не за команду. Это все не так интересно, нет.
2: Пожалуй.
4: Я лучше деньги нормальным честным способом работаю, каждый день заработаю.
2: Поэтому, дорогие друзья, надейтесь на телеграм-канал, который называется «Мадрид бодрит». Возможно, там появятся фотографии или кружочки с изображением счастливых или плачущих аргентинцев. Плачущих от счастья.
3: Какая эмоция будет у Александры, вы узнаете в ее телеграм-канале.
2: И играйте в баскетбол.
3: Опа.
4: В Китае. Да-да-да, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Мадрид бодрит». Я там выкладываю различные кружочки. Вот тут у нас был праздник района, в котором я живу.
2: Да-да-да.
4: Прямо у меня под окном была сцена, и мне прямо концерт здесь меня устроили. Я никуда не ходила, я посел на балконе, слушал концерт.
3: Обалдеть.
4: Вот такие музыкальные кружочки я тоже делаю в телеграм-канале «Мадрид бодрит».
3: Пора стримы уже делать.
2: Подумаем об этом. Хорошо.
4: Это все еще не да, но что-то на зумерском, знаешь, для меня.
3: Сейчас, я тебя научу, приезжай в Питер.
2: Итак, дорогие друзья, давайте, поскольку у нас время все-таки немножко...
4: Прямое, да, мы что-то и подзадержались сегодня с выходом, и я понимаю, что вам не терпится перейти к следующей части ваших эфиров. Прекраснейшая новость, которую я уже часто озвучила в эфире, моя любимая команда испанская «Витуста Морла» сообщила теперь уже официально во всех своих соцсетях о том, что они снова выходят на сцену, снова делают альбом, и снова они соединились. В связи с чем, конечно же, я не могла не в конце не поставить композицию концертную 22-го года. Выступали они...
2: Как положено.
4: Да, в Мадриде. Благодаря этой конкретно композиции я вчера и позавчера целый день слушала все концерты, которые я только нашла в «Витуста Морла», просто прям прониклась как могла. Послушаем мы с вами композицию под названием «23 июня». 23 июня здесь это Сан-Хуан. Большой праздник, немножечко напоминающий нашего Ивана Купалу.
3: Солнцестояние.
4: Типа того, да. Поэтому про 23 июня мне очень нравится композиция. Эта концертная версия тоже шикарнейшая. играли они в Метрополитене, огромная площадка в Мадриде. Я посмотрела видео, там просто какие-то нереальные толпы людей. Конечно, Батисту Морло все очень любят и очень рады их возвращению на музыкальную сцену испанскую.
2: Ну, это правда, это
4: так
2: очень круто.
4: Так что слушаем 22-й год, но я с нетерпением жду. И вдруг, если однажды все-таки получится, что я хочу попаду на концерт, я буду бесконечно счастлива.
2: Или они, например, приедут к тебе в райончик и сыграют перед балконом. Ну, а вдруг, всякое же бывает. Барселона, ну что такое?
4: Да, возможно, не исключаю и такого. Ну что же, мы с вами завершаем «Мадрид-Бадрид», прекраснейший Витуста Морла, 23 июня, композиция, которую они сыграли в 22-м году в Мадриде. И будем надеяться на следующую с вами встречу на радиошоу.
2: Следите, дорогие друзья, за анонсами и у Александра Вяль, везде, где только можно, и на радиошоу ВКонтакте, телеграм-канал, который называется «Мадрид-Бадрид». Попробуйте его только отменить, никто его не отменял. Все, дорогие друзья, всем спасибо и, ну, 23 июня, значит так.
4: Поехали.
2: Все, пока.
4: Да, пока. Пока.
3: Пока-пока.

Yo también lo voy a hacer. Si me concedes este baile.

0: Лови рок. Слушай шок. Радио шок. Радио шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Большой город. Разные события. Разные проблемы. Разные мнения. Разберемся во всем прямо сейчас. Город в осколках. На Радио Шок.
2: И еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Продолжается большой, практически огромный сегодня и крайне радостный четверг в прямом эфире Радио Шок. Макс Темнов здесь сегодня. Хотел сказать, что за главного, но таки, наверное, нет. Потому что Алексей Бегун никуда не уходил. Алексей Бегун.
3: Шалом, прием, дамы и господа. Добежал до Радио Шок, наконец-то, больше месяца не был.
2: Добегался. Мы с дядей Лешей провели искрометную программу «Мадрид-Бадрид», только что мы ее уже обсудили. Вы, я надеюсь, что сможете обсудить ее завтра, когда будете слушать запись сегодняшней программы, которую мы выложим на нашей официальной странице.
3: Александра сказала, что наш эфир прямо сейчас слушает, продолжает
2: прямо
3: с нами.
2: Прямо сейчас слушает.
3: Да. Поэтому ей большой привет.
2: Поэтому, дорогие друзья, вы будьте как Александр Вель, тоже слушайте наш сегодняшний эфир, пишите нам radioshop.ru, кнопочка общения, это информация. Я надеюсь, что вам очень пригодится, потому что сейчас прям на студии полна дорогих гостей, людей, которых мы прям всегда очень рады видеть в нашей студии, с которыми мы давно не виделись, примерно уже полгода. Позвольте вам представить, дорогие друзья, автор и исполнитель своих песен, поэт, композитор Юлия Мырцева. Юля, привет!
4: Привет, Макс.
2: Ура, дорогие друзья. Ты снова в Петербурге. Это значит, что нам сегодня уж точно будет о чем поговорить и на что пригласить. Обо всем этом и поговорим. Но Юлия сегодня пришла к нам в студию не одна, как обычно. Медведь появился, это радостно. И даже не один медведь прилетел из Перми, и его приключения в Петербурге продолжаются. Узнаем, где он успел побывать. И не один, но он с медвежонком сегодня. Все да, это будет, дорогие друзья. Следите за нашими фотографиями. Хотел сказать, что за какой-нибудь нашей постоянно меняющейся фотогалереей. Вполне возможно, что у нас она когда-нибудь появится. Возможно, Алексей Бегун сейчас нас порадует медвежьими фотами. Дорогие друзья, но Юля сегодня не одна в студии. Автор-исполнитель, композитор, педагог Валентина Путалова. Валентина, добрый вечер. Спасибо, что зашли.
4: Добрый вечер.
2: Валентина будет принимать участие как минимум в одном из мероприятий, о которых мы сегодня поговорим, и мы вам расскажем, почему именно так, что именно будет происходить. Но все это, дорогие друзья, было бы очень благостно и весело. Есть еще один гость, которого я безумно рад вам представить. Это самая настоящая легенда отечественного радиовещания, отечественной музыкальной культуры, человек, который организовывал в Перми фестивали, который поддерживал и пермскую, и не только пермскую, прямо всероссийскую рок-сцену. Человек-легенда. И кроме того, он ведет подкасты, которые называются «Грибоедов Лайф», о которых мы тоже вам расскажем. Андрей Шмурай. Андрей, привет.
5: Привет, привет всем, кто слушает Радио Шок. Я, друзья, в замешательстве. Макс, Юля, Валентина, как я после этого должен вообще жить? После этих слов, которые я услышал о себе. Привет всем, кто слушает Радио Шок.
2: Вот об этом в том числе мы сегодня и поговорим. Юля, ты меня прости, пожалуйста, я прямо вот к Андрею обращу первый вопрос. Андрей, не секрет, что мы уже с Юлей выступали на одной сцене, мы уже практически ансамбль. Предыдущий концерт был в конце января. Андрей, если я не путаю, то именно ты же настроил нам тогда звук. Сейчас можно как раз отделаться на звукооператоре. Или был какой-то специально приглашенный человек?
5: Это был не я, Макс.
2: Эй, черт.
5: Да, но я был на этом концерте в качестве специально приглашенного гостя, получил неслыханное удовольствие, потому что я... Ну, буквально с детства люблю то, что делает Юля. И я, наверное, вот сейчас к месту, не к месту, процитирую. Это очень красивая медленная музыка.
2: Красивая и медленная?
5: Да.
2: Я когда вот сейчас готовился к предстоящим мероприятиям, ох, как я выдерживаю паузу, предстоящие мероприятия. И все уже такие, ну когда уже? Потерпите, дорогие друзья. Что касается медленной музыки, мне казалось, что наоборот, какие-то песни-то очень быстрые, хочется медленнее.
4: Бывает, да.
2: Согласен. Погода, жара, лето и всякое такое. Итак, дорогие друзья, завтра, в пятницу, боже мой, 17 июля, мы с Юлей выступим как раз на подкасте, который называется «Грибоедов Лайф». К сожалению, я так понимаю, что это будет не прямая трансляция, но мы сделаем запись. Надеюсь, что все будет хорошо. Юль, завтра мы с тобой будем вдвоем.
4: Да.
2: Почему вдвоем? Почему Валентина к нам не присоединится? Валентина, сначала спрошу тебя, потом Валентина.
4: Присоединиться к нам в большом концерте в субботу.
2: В субботу, дорогие друзья, 18 июля, Социалистическую улицу, дом 30.
4: 21.
3: 21.
2: Боже мой! Социалистическая улица, 21, арт-пространство, бар, который называется «В ладах». И надеюсь, что это место вам уже знакомо. Приходите обязательно, и там мы встретимся уже как-то вот всей массой. Юля, расскажи, пожалуйста, чему будет посвящено это представление? Это же, опять-таки, это не просто так. Вышел там, кто на клавишах, кто на басу, вот этот. Гитара есть, давай. Нет. Тут прям продуманная, как всегда, концепция, про которую сейчас Юля немножко расскажет.
4: Это будет концерт, наша встреча, концерт, посвященный 160-летию со дня рождения известного поэта Серебряного века Вячеслава Иванова. Это будет моя дань уважения этому поэту, и я очень рада, что вы с Валентиной откликнулись сыграть концерт. Все очень просто, это то, что мне нравится, я захотела поделиться этим с публикой. Это стихи-символ, и очень интересный поэт. Все началось с того, что мне нравится эта поэзия, и мне захотелось побывать по местам, связанных с поэтом. Вчера мы это сделали. Все-таки...
2: Слушай, ты мне вчера написал загадочную фразу «Стена Иванова», по-моему, как-то так.
4: Нет, «Башня Вячеслава Иванова».
2: Башня, башня, башня. Что? Вечер сегодня неправильных ответов. Надеюсь, вы меня простите, дорогие друзья.
4: Да, мы побывали в этом замечательном месте, только уже очень поздно. И сейчас она на реконструкции, на реставрации, вся в лесах. Красоты и таинственности этого места от этого не меняется. Это замечательная квартира, в которой Вячеслав Иванов и его жена поселились в 1905 году, как раз на первой волне символизма Серебряного века в России. Они прожили там 7 лет. И кто, как пишут историки, кто, если не был в башне, то обязательно прошел через это горнило поэтического мира, и там... Были все, Бальмонт, Блок.
2: Заходили в гости?
4: Брюсов, да, читали стихи. Оттуда сложилось очень многое в том, чем сегодня мы, что мы сегодня читаем, чем мы сегодня живем.
2: То есть, если взять несколько книг различных символистов Серебряного века, то ты выбрал бы именно Иванова. Потому что, знаешь, для меня этот выбор был... Я немножко опешил, когда узнал, что будет именно так. А когда я буду еще читать стихи, дорогие друзья, все будут читать стихи, но я прям особенно. Я как вот, когда первый раз это прочитал, я что, как, что? Потом, конечно, я понял, что я буду делать, и вы об этом узнаете, господа. Ну, Иванов, ну, прям вот совсем не самый простой поэт.
4: Совсем, совсем. Это, как пишут, идеолог символизма. Очень серьезный, видимо, был человек, очень ранимый и интересный. Ну да, это очень интересная поэзия.
2: Согласен.
4: И что там, что ни слово, то действительно символ. И как писал поэт Иннокентий Анинский, весь символизм – это сплошной намек на смысл, сплошной намек на слово, ну, что-то где-то так. И это, опять же, очень близко к японской поэзии, которую, как ты знаешь, я очень люблю.
2: Это правда. Слушайте,
4: и символизм... поэтому выбор вышел вот такой.
2: Символизм тут, слушайте, ну, во-первых, и район города, где располагается бар в Ладах, он тоже располагает.
4: Да.
2: Я буквально на днях узнал, что вот мы играли в Ладах, это была сценическая постановка, посвященная Мандельштаму, и Мандельштам жил буквально через дом.
4: Да?
2: Получается так. Валентина, расскажите, пожалуйста, почему вы согласились принять участие в этом концерте? Насколько вы любите поэзию Серебряного века? И с чем вы предстанете в этой композиции?
6: Спасибо большое за интересные вопросы. Как я не могла не откликнуться на Юлино предложение. Во-первых, я очень люблю Юлю и все, что она делает. И, наверное, не все знают, как мы с ней познакомились.
2: А наши слушатели уже знают, вы познакомились ВКонтакте.
6: Ну, даже не совсем. Ну да, в общем-то, ВКонтакте на трансляции Московской консерватории. И у нас очень много общего. И вот то, что предложила Юля, это мне показалось очень интересным. К поэзии Серебряного века я отношусь очень хорошо, положительно. Конечно же, мне нравится поэзия Марины Цветаевой, все, что с ней связано, ее судьба, очень необычная. Я прочитала очень много книг о ней. Как раз зимой этого года я побывала в доме Ахматовой. Тоже очень прониклась ее судьбой, ее поэзией. Безусловно, это я раньше читала. А в концерте я читаю стихи и, конечно же, постаралась вставить песни, которые будут созвучны поэзии Иванова. И, в частности, там прозвучат две песни на стихи поэтов Серебряного века. Ага. На, значит, стихи Сергея Клычкова. Он тоже частично связан с Петербургом, хотя жил в Твери, в Москве. И, так скажем, относительно поэт Серебряного века — это Мария Петровых. Тоже прозвучит песня на ее стихи. В общем-то, пока вот такой мой ответ.
2: Поэтому, дорогие друзья, если вы сейчас себя чувствуете так же, как я, кто эти великие поэты, приходите в ближайшую субботу в бар в Ладах, и мы вам все расскажем, и прочитаем, и даже споем, и сыграем. Андрей, если позволишь, можно на «ты»?
5: Да, конечно, нужно.
2: А то я все время путаюсь. Андрей, насколько поэзия Серебряного века, символизм или реализм, насколько это вообще к тебе? Как человек, как я понимаю, воспитан все-таки, ну, находившемуся долгое время в такой рок-среде, по крайней мере, современной.
5: Ну, собственно, как показывает практика, огромное количество трибютов уже создано на музыку поэтов Серебряного века. Это безусловно так, не считая какие-то отдельные произведения. Что касается меня лично, ну, я, наверное, знаю поэзию Серебряного века на каком-то обывательском абсолютно уровне. Ну, я не знаю, анасы в шампанском, да, допустим. Девушка пела в церковном хоре. Кстати, я вот в нынешнюю субботу, к стыду своему, проживаю уже здесь 4-й год, но вот мы уже твердо решили, что мы поедем в Комарово и навестим Анну Андреевну. Вот.
2: Вот. Это прям вот вечер, правильно? Хотя это сегодня. Еще поговорим и о символизме, и о Комарове. Почему нет? Есть у нас всякие истории про это место. Давайте немножечко музыки. Юлия решила начать сегодня с композиции, которая... Юлия Мурсова. Композиция, которая называется «Сиреневые дни». Эта композиция... Юлия, она всегда открывает концерты?
4: Летом, да. Бывает, что еще и зимой. Но она очень приветственная песня о том, как я долго не видела какого-то человека. Вот, например, Макс, у тебя.
2: Дорогие друзья, мы долго не виделись и с вами давно не слышались. Ну как, слышались, но не очень. Сейчас вы все это прочувствуете. Юлия Мурцева, «Сиреневые дни». И мы возвращаемся в программу «Город в осколках» на Радио Шок.

0: Город в осколках. На радио Шок.
1: Да, дорогие друзья, все действительно так. Мы возвращаемся в программу «Город в осколках» в прямом эфире радио Шок. Макс Темнов в качестве ведущего. Алексей Бегун уже
2: в качестве забежавшего.
1: Да, все спрашивают, где медведи сейчас.
2: Про медведя поговорим. Вот мне нравится динамика сегодняшнего эфира, хотя бы, казалось бы, он только начался. Да, вот мы сразу-таки влетаем, говорим, а потом такая вот нежная, спокойная музыка.
1: Все почему, дорогие друзья? Потому что в студии у нас сегодня великолепная Юлия Мырцева, Валентина Буталова, с которой мы сейчас, я надеюсь, что познакомимся немножко поподробнее, и Андрей Шмурай, человек, который, в общем-то, ну, Андрей, давайте скажем так, что ты сегодня руководишь процессом. Отвечаешь за дисциплину, потому
3: нет,
1: что...
3: Нет, ну я согласен только в качестве заместителя твоего.
1: Окей, хорошо. Валентин, если позволите, вопрос к вам. Вы автор-исполнитель, вы педагог, да. Вы участник самых различных фестивалей и прямо серьезных таких и муниципальных, прямо государственных мероприятий. Вот. Расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее о себе. Вот как становятся авторами-исполнителями с гитарой?
4: Да, это, конечно, волшебный процесс. Автор-исполнитель с гитарой. Музыка всегда в нашем доме звучала, а мой брат играл на гитаре, делал гитары, начиная с юношеского возраста и до самой своей кончины. То есть, и он, конечно, внушил гитаре мне 6 класса,

0: У меня достаточное количество песен набралось. А так-то я была исполнителем. И, кстати, вот вы говорили про фестивали. Я вспомнила, что в 2012 году я приезжала в Петербург на фестиваль авторской песни «Эхо», который, если не ошибаюсь, организует клуб авторской песни «Восток». И там, в общем-то, у меня был специальный приз. Да.
1: За верность традициям.
0: Просто специальный приз.
1: Потому что клуб «Восток» — это, конечно, как для рокера, для старого рокера, ленинградский рок-клуб. Это, наверное, примерно так же, потому что место с огромной историей.
0: Серьезный клуб. И, кстати, они организуют фестиваль на Соловках. Я тоже там побывала.
1: Ух ты.
0: Да. Ну, это я отвлеклась немножечко. А песни я начала писать не так давно. Хотя, в общем-то, в клубе авторской песни «Бригантина» в Туле я всегда была исполнителем. И песни, которые...
1: Исполнителем, извините, пожалуйста.
0: Исполнителем. Быть, просто как... я исполняла чужие песни.
1: Просто как рядовой исполнитель или, может быть, там еще немножко наставник, например, нет?
0: Наставник? Да нет. Ну, может быть, и наставник для кого-то я была, но я сейчас не помню, кого я наставляла. Ну, в общем-то, я хочу сказать о том, что особенность моего творчества, что я очень много пишу песен на стихи тульских поэтесс. Именно поэтесс.
1: Ух!
0: Да. И вот одна из песен это «Майский дождь». Как раз это стихи Анастасии Демидовой. Мне эта песня
1: прозвучит сегодня,
0: да,
1: обязательно.
0: И мне эта песня очень дорога. Это песня как бы о моем детстве. И в то же время к нам с Настей обратился режиссер Тульского драматического театра Анна Терешина и драматург Рагим Мусаев, они захотели, чтобы и эта песня прозвучала в их спектакле «А зори здесь тихие», по известной повести. Мы знаем этот кинофильм. И вот,
1: но, извините, в исполнении, видимо, каких-то актеров, не вас. Или прямо вот вы?
0: Нет, я исполнила эту песню. Мы записали ее на студии. И филиал Тульского драматического театра в городе Новомосковск поставлен там этот спектакль. И эта песня звучит в самом конце. Я этот спектакль смотрела 3 раза. И для меня вот это как будто...
1: Потрясающе,
0: что такое в конце, когда эти девушки, которые погибли, и они там появляются за такой вуалью, в белых нарядах, еще такие живые, воздушные, и звучит песня «Майский дождь».
1: То есть, согласитесь, что финал спектакля — это прямо как раз вот самое ответственное место. То есть вы находились прямо в главной
0: роли. Да, это для нас
1: роли.
0: С Настей Демидовой очень знаковая песня. И вот у меня сейчас даже дрожь по коже. Потому что песня писалась о детстве. И там она звучит как бы совсем по-другому. Хотя тоже... о их детстве.
1: Хорошо. Валентина, в субботу у нас будет несколько прямо совместных номеров, и, по-моему, вы исполните одну или две Юлиных песни.
2: Одну.
0: Одну с вашим сопровождением, с вашей помощью.
1: Мы будем стараться.
0: Да, я надеюсь на вашу помощь. А в конце мы тоже все втроем исполним еще одну песню Юли.
2: А я исполню одну песню Валентины.
0: Да-да-да.
1: Юль, расскажи, какой ты сделала выбор и почему именно такой?
2: Вообще, немножко предыстория. После зимнего концерта, который мы сыграли, мы пошли с девушками поужинать. И за ужином нас посетила мысль, что нам надо сыграть концерт, в котором я сыграю и спою песни Валентины. Валентина споет мои песни, и мы сделаем это все вместе. Так что... возникла такая идея. Я долго выбирала, какую песню мне спеть и сыграть, которая бы была близка мне. Потому что не все можно сыграть для меня в замечательном репертуаре Валентины. Я выбрала песню «Вальс каприз», которая в оригинале звучит.
1: Даже вот я не знаю, на чем Юля завтра будет ее исполнить.
2: Ну, в оригинале «Ах, простите мне этот каприз». По-моему, это так. Ну, это для меня абсолютная история Серебряного века. И то, что Валентина сделала в сопровождении гитары и голоса, я сделаю в сопровождении фортепиано и своего голоса.
0: Удивительно, конечно.
2: Валентина этого никогда не слышала.
0: Но на самом деле это не самая моя любимая песня.
2: А моя, да.
0: Представляете, для меня это сюрприз.
1: Эта песня была... это первый раз, да?
0: Да, эта песня вообще была написана как бы на заказ. Меня попросили написать. Я это не люблю делать. и редко это делаю. Ну и как-то вот она у меня

0: спелось и забылось. Вот, а сейчас послушаем.
1: А я ее нашла.
2: А «Остановись мгновение», Валентина, вы выбрали именно потому, что вы, опять же, это будет финальная точка и такая.
0: Нет,
2: самая яркая, самая главная.
0: Я буду петь одна с вашей помощью.
1: «Лети ко мне», мы
0: «Лети
1: сейчас
0: ко мне».
2: Ага,
0: это я выбирала. Было. Я выбирала эту песню еще год назад, когда я ездила в Пермь. Mm-hmm. И там вот для нашего, не знаю, совместный был это концерт наш, ведь, да?
1: Валентина была первой
2: это
1: участницей
2: встречи
1: в Перми номер один.
2: И именно там вы первый раз увидели друг друга прямо в живьём.
1: Да, и там Валентина сыграла две песни «Птицы» и «Лети ко мне».
2: Ух.
1: И с этого все началось.
2: Хорошо, дорогие друзья, ну вот вам немножечко приоткрытая завеса над тем, что будет происходить.
3: Мне кажется, не только друзьям, но и друг другу, да? Сегодня у нас фестиваль открытий. А вот само мероприятие, вот вы как распланировали? Ну, то есть, понятное дело, одни выступают, другие выступают.
2: Нет!
3: Это
2: вот
3: как?
2: В том-то и дело, что нет.
3: Это чистейшая импровизация в таком случае получается?
2: Юля, расскажи, пожалуйста.
1: Все по порядку.
3: Спасибо.
2: Никаких импровизаций.
1: Импровизация будет, но она будет именно в исполнении песен. Потому что мы встречаемся раз в полгода. Что это будет, это всегда для нас сюрприз. И всегда он хороший.
3: Но я как зритель скажу, что то, что было в прошлый раз, мне довелось...
2: А я, поверьте, видел всякое.
3: Я повидал всякое, и самое главное, что мне повезло оказаться в центре событий. Я ушел прям по впечатлениям, и мой плейлист пополнился хитами.
1: Спасибо.
2: Вот, ну, слушайте, это прямо вот самая главная реклама, которая сегодня могла прозвучать. Прежде чем мы перейдем к песне «Майский дождь», Юль, я правильно понял, что вот за эти полгода ты тоже вышла на театральные подмостки прям? Спектакль про рояль.
1: Это было раньше, об этом я уже рассказывала. Mm. Зимой, больше с этим пока ничего не случилось. Но группа, которая делает документальный спектакль «Кама-фабрика», сейчас снимает фильм.
2: Вот
1: об
2: про
1: этой
2: фильм
1: же
2: мы как
1: истории,
2: раз в киношку говорили.
1: «Кама-фабрика», да. Они только начали его снимать, ага. Но съемочная группа была у нас дома. Общалась с моим папой, который купил мне рояль. Ой, пианино, прошу прощения, «Кама». Ну, поживем, увидим. Пианино «Кама». И да, мы рассказывали эту историю. Возможно, мы войдем в кадры этого фильма, который будет... Еще набирается материал до осени, а потом приступят к съемкам.
2: Вот так вот, дорогие друзья. Про кино тоже немножечко поговорим, потому что у нас есть как минимум два человека сегодня в этой студии, которые, я так понимаю, что о кино поговорить любят и любят провести всякие кинопоказы. Но давайте все-таки сейчас немножечко еще чуть поближе к настоящей музыке. И вот та самая композиция Валентина Буталова «Майский дождь». Слушаем и возвращаемся в эфир.

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок. Город в осколках. На радио Шок.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья. Это город в осколках, прямой эфир Радио Шок, как это всегда бывает вечером по четвергам. Макс Темнов здесь в качестве ведущего и сегодня в какой-то степени в качестве даже участника предстоящих мероприятий, о которых мы сегодня говорим. Может быть, Алексей Бегун даже у меня чего-нибудь спросит. Ну,
2: обязательно спрошу.
1: Хочется, чтобы участника мероприятия что-нибудь спросили. Вот. Ну а пока мы прослушали просто очень серьезную песню, которая называется «Майский дождь», и исполнил ее для нас не кто-нибудь, а обладатель приза губернатора Тульской области за вклад в авторскую песню, дорогие друзья, Валентина Буталова. Вот так вот. Юлия Мырцева у нас сегодня в гостях и Андрей Шмурай. Люди, которые... с которыми вы увидитесь, совершенно точно увидите в субботу в баре в Ладах на нашем представлении, которое будет называться «Струны и клавиши». А завтра мы с Юлей посетим Андрею, как раз зайдем в гости к Андрею, на подкаст, который называется «Грибоедов Лайф». Андрей, расскажи, пожалуйста, давно ли ты ведешь этот подкаст? Твоя ли это авторская идея? И меня, слушай, очень интересует название и, собственно, логотип, который стоит на вот этих вот твоих встречах.
3: А, вообще история давнишняя. Надо сказать, что...
1: Я думаю, что мы к этому как раз потом перейдем.
3: Это очень давнишняя история. И это была некая, наверное, мечта, которая иногда сбывается. Я говорю о именно каких-то живых радиоконцертах. То есть это все происходило в радиоэфире, начиналось.
1: Начиналось это в городе
3: это Пермь. В городе Пермь, в эфире одной из...
1: «Живые пятницы».
3: «Живая пятница», да. Совершенно так. Это происходило в прямом эфире, но пришел один очень придирчивый товарищ, кстати, наш хороший с Юлей общий друг Сергей Лузин, он сказал: «Андрей, давай делать это в записи, но круто». Ну, и предоставил для этого свою студию. Мы записали порядка, ну, там, что-то сотни, наверное, выпусков, не только с пермскими.
1: Ну и приезжими музыкантами.
3: Безусловно, среди которых огромное количество, конечно, представителей города Санкт-Петербурга. И не буду лукавить и таить, что именно благодаря им случился и мой переезд сюда. Ну, да,
1: так или иначе.
3: Да, но это совершенно отдельная история. Потом передача перетекла уже в интернет-пространство.
1: Андрей, на секундочку тебя я прибью. В одном из интервью ты сказал, что она ушла из эфира, потому что, ну, все-таки FM-диапазон, Андрей, вот самый настоящий вот ведущий FM-радио, которого вы можете слушать там в такси, где хотите. У передачи пропал спонсор, а спонсор для FM — это все-таки важная история. Как думаешь, почему? Вдруг людям стало неинтересно слушать про рок-музыку? Про живые выступления рок-музыкантов и беседы с ними.
3: Макс, я считаю, что вообще спонсор для такого формата, такой программы, это вещь достаточно номинальная. И все спонсоры, которые присутствовали, это были, опять же, какие-то друзья. То есть вот эта штука, которая называется «Не имей 100 рублей», она реально работает по жизни. Я в этом убеждался неоднократно.
1: Это правда.
3: Вот. И... что касаемо уже непосредственно «Грибоедов Лайф», опять же, совершенно фантастическая история. Один мой очень хороший друг из Перми, который занимается всю жизнь записью аудиокниг. И какой-то момент у него случился затишье, он начал обзванивать студии всевозможные Петербурга, Москвы, и вышел каким-то случайным образом на студию «Грибоедов». И уж не знаю, в каком контексте, но он упомянул меня. Ребята сказали: «Мы знаем Андрея, пусть он к нам придет». Ага. И вот тут я понял, что вот это она, вот эта судьба по-настоящему. То есть, проживая в Петербурге уже, я думал, ну вот этот вот гештальт, он не закрыт, вот это гложет меня изнутри все время, я постоянно об этом думаю. И тут произошло чудо. Два молодых человека, которые переехали сюда тоже несколько лет назад из города Ухта, Коми СССР, кто понимает, а СССР я старыми понятиями, да. Я человек, выросший тогда в Советском Союзе, выражаясь, вот, Егор и Леша, они построили в гараже на улице Боровой в центре Санкт-Петербурга просто с нуля замечательную студию. Ну, понятно, что у них был инвестор, но энтузиазма-то им было не занимать. И мы вот нашли такие точки соприкосновения. Сказал: «Я вот хочу делать такую штуку». Они говорят: «Отлично». Записали порядка, я не знаю, мы...
1: вот под названием уже «Грибоедов Лайф».
3: «Грибоедов Лайф», сотрудничаем, по-моему, или с конца зимы, или с начала весны. Я не считал, но порядка 10 выпусков точно записано, что меня, безусловно, радует. 3 из них пермские авторы-исполнители. Юлечка, ты будешь четвертая, извини. И ты, Максим.
1: Окей. Некоторые из этих выпусков я посмотрел, да. Музыканты, которых ты приглашаешь, говорят прямо о хорошем музыкальном вкусе. Тут уж... Ну, вы знаете, о чем я говорю.
3: И что меня... безусловно, радует. Ни разу еще в эфире не было человека, с которым бы я не был знаком лично.
1: Ого.
3: Хотя у меня есть такие, конечно, предложения. И что меня опять же радует, проживая в Санкт-Петербурге, никто же не отказывается.
1: Попробуй откажи. От таких предложений не откажи.
3: Нет, я не говорю о людях первого эшелона. Вот, я не знаю.
1: Ой, я вас умоляю. Разве это эшелон? И у нас в гостях Андрей Шмурай, который мечтает сделать интервью с петербургским музыкантом, которого он не знает, получится ли это. Узнаем, дорогие друзья, во-первых, завтра.
2: А позвольте я задам вопрос, да, по поводу подкаста. Это же моя любимая история. Почему подкаст, но не интервью?
3: Я думаю, что это просто некая дань моде ведь.
2: Uh-huh.
3: Дело в том, что подкаст, слово появившееся достаточно недавно, и я думаю, это тоже интервью, только вид сбоку.
2: Окей, окей. Не, ну просто подкаст — это когда еще и ведущий может там своим мнением поделиться и ответить на самозаданный вопрос.
1: Узнаем об этом завтра.
2: Да. А, завтра Макс поделится своими. Макс, ждем кружочки, как говорится.
1: Ждите кружочков, дорогие друзья. Лёг.
2: Еще. Ага. Да? А и по платформам. У вас только ВК? В YouTube?
3: Это вопросы не ко мне. Ага. Этим занимается непосредственно студия. Основная площадка, конечно, ВК. И когда мы начинали записывать, мы вообще выходили несколько раз в стриме. Но отсутствие его, который все время падает, все-таки мы решили предпочтительнее делать это в записи, конечно, да.
1: Ну, по крайней мере, это будет... Ну, наверное, намного более качественно. В чем? Опять же, мы завтра и убедимся, дорогие друзья. Но вы ориентируйтесь, продолжайте ориентироваться на эту субботу. Бар, который называется «В ладах». Сценическая композиция, действо, которое называется «Струны и клавиши». Юлия Мырцева, Валентина Буталова. Хотелось бы сказать, Андрей Шмурай. Ну, все-таки Максимов. Андрей, ты разучишь какой-нибудь в следующий раз веселый стишок и расскажешь
2: вот, со сцены. Не уходя далеко от темы подкастов и интервью, у меня вопрос касаемо вашего мероприятия 18 числа. Смогут ли зрители и слушатели ворваться, что называется, в эфир, задавать вопросы в течение вашего, ну, не самого выступления, но где-то между песнями?
4: Мы будем только рады. Но всегда стоит такая тишина, умиротворение и погружение в материал, что люди дышат, не едят, ничего не
3: полный
4: делают.
2: Друзья, записывайте вопросы, потому что потом вы их точно не придумаете.
1: Ну, как минимум, я думаю, что будет анонс на страничке которого, прямо ссылочка есть у нас на радиошок, в анонс сегодняшней программы, страница студии Грибоедов в Санкт-Петербурге. Я думаю, что там будет анонс, и вы сможете все узнать и что-то, может быть, спросить. Андрей, скажи, пожалуйста, ты скоро уже получишь... Получается, 3 года в Петербурге или даже 4, да?
3: 4.
1: Ты переехал ведь не просто так. Ты уже знал, куда ты приедешь, ты уже знал, что ты здесь будешь делать, или в этом был все-таки какой-то момент авантюризма? Снялся, приехал, а там посмотрим.
3: Нет, я человек достаточно... Я не люблю слово «продуманный», но, конечно, я бы не рискнул ехать, не имея за спиной никакого тыла, никакого багажа. Я его, кстати, имею в лице моей семьи, безусловно. Но это, опять же, возвращаясь к истории, не имея 100 рублей.
1: Логично.
3: Была опубликована некая вакансия, я успешно прошел собеседование, мне сказали...
1: То есть, натурально, ты просто откликнулся на вакансию, получается так?
3: Изначально да. Ух. Со мной провели собеседование, сказали, вы знаете, вот формат нашей радиостанции предполагает знание некого предмета. Вы вообще в теме? Я сказал, нет. Ну, хотя бы футбол или хоккей. Я говорю, вы знаете, ну нет!
1: Только кино.
3: Да, только кино и музыка, да, как говорилось в той известной картине. Вот, и как бы у меня такое состояние, что я думаю, да, боже мой, да как же так? Ну, честное слово, обидно. Я позвонил своему другу, питерскому музыканту Славе Никонорову из города Тула, кстати, изначально, да. Ну, уже 20 лет проживающему в городе Санкт-Петербурге. Он сказал, Андрей, я тебя сейчас сведу с программным директором, ты с ним поговори. Программный директор сказал, вы знаете, у меня нет никаких вакансий. Но когда мы пообщались, он сказал, ну, есть. Ну, вот я честно... сущую правду рассказываю. Удаленка — великая вещь. Человек давал задание, я их 2 месяца выполнял, потом сказал: ты готов, можешь приезжать.
1: То есть ты прямо как молодой боец проходил.
3: Абсолютно. Ничего.
1: А вы сейчас, дорогие друзья, слышите голос человека, который, ну, я не побоюсь, наверное, этого слова, стоял прямо у истоков вообще FM-вещания в нашей стране. Вы не поверите, и, по-моему, это произошло даже раньше, чем в Санкт-Петербурге. И ничего, курс молодого бойца, вы представляете, как оно? Вот ведь как оно бывает.
3: На общих основаниях, абсолютно, да.
1: Хорошо. Андрей, расскажи, пожалуйста, ты пришел, собственно, стал радиоведущим, ну, наверное, не имея никакого опыта и никакой наслушности, потому что...
3: Школьная дискотека.
1: Пожалуй, да. А слушать каких-то вот прямо диджеев и радиоведущих, наверное, просто некого было слушать в те
3: времена. Я смотрел Макс программу «Взгляд».
1: А, логично.
3: Ну, я считал, что больше учиться мне не у кого. Ну, по крайней мере, FM-диапазон, он был совершенно свободен. В городе было 2 радиостанции, Авторадио и Радио Максимум.
1: Очень хорошо. Ну, это мы потом запикаем. Но, слушай, по-моему, нет, в те времена, наверное, еще не было. Одна же классная петербургская радиостанция у нас практически культовая. И сейчас уже можно говорить, что это было Радио Модерн. Ты не застал эти времена, когда Модерн вещал в Перми?
3: Конечно, застал. И более того, я был участником реального шоу, которое происходило на сцене Большого ДК в городе
1: Потому
3: Перми.
1: Я знаю, что ведущие приезжали.
3: Однажды вечером в Перми. Это называлось, помните, телевизионную версию? И вот на протяжении там 15-20 минут мне приходилось, как ужу на сковородке, извиваться под каверзными вопросами этих двух оголтелых людей.
1: По-моему, я даже знаю, о ком ты говоришь, что это были Бачинский и Стилавин, скорее всего.
3: Это были Нагиев и Рост. Я очень старый, Макс, на самом деле.
1: Это еще хуже, я могу. Это сложнее.
3: Дело в том, что такая история, когда я зашел в гримерку, Дима говорит: ты кто? Я радиоведущий, и, собственно, ну, наверное...
1: Извини, пожалуйста, секундочку. То есть ты, глядя в глаза Дмитрию Нагиеву, говоришь: я радиоведущий. Окей, хорошо.
3: Да, именно так и было.
1: Смелость.
3: Ну, а что сказать? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в России не осталось ни одного исполнителя, рок или поп, у которого я бы не брал интервью. О, клево! Вот давай на этом будем строить нашу беседу. Когда мы вышли на сцену, это было все уничтожено просто на корню. Ну, это просто. Я лежу на диване, да? Зеленый диван, как в телевизоре, все так, лежу на диване. Дима такой: ты так не ложись, я завожусь с полоборота. Когда я первый раз услышал Радио Модерн, попав в Петербург, и когда здесь появилось это радио, и когда я услышал, что делают эти ребята, ну, я был, да, в нем, в шоке.
1: Окей. Ну, я тебе скажу, что вот по тем временам весь город был разделен на 3 части. Одна часть слушала Радио Модерн, ну и несколько, по-моему, тогда и было-то радиостанции, всего 2 или 3 в Санкт-Петербурге. Но это прямо были чуть ли не иногда не интеллектуальные войны между поклонниками. Но это все, знаете, уже такое немножко истории. Андрей, чувствуешь ли ты себя сейчас уверенно, выходя в эфир? То есть, может быть ли радиоведущий даже вот в FM-диапазоне, я понимаю, что это нагрузка и ответственность намного больше, чем у нас тут. Если ведущий перед выходом в эфир чувствует себя уверенно и спокойно, то значит, что-то не так. Должно ли быть всегда волнение перед выходом в эфир?
3: Ну, Макс, это же прописная истина. Если артист не волнуется, он уже не артист. Этим все сказано.
1: При таком многолетнем багаже.
3: Это не важно абсолютно.
1: Окей, хорошо. С твоей точки зрения, ведущий, который читает какие-то заготовленные новости, человек, который ведет линейные эфиры, просто объявляет следующие песни, и ведущий интервьюер, может ли это быть один и тот же человек?
3: Безусловно. Если это профессионал высокого класса.
1: Ну, вот это надо еще дорасти. Какой вот из этих 3 разделов, может быть, есть еще какие-то разделы, которых я не знаю. Какой из этих разделов для тебя ближе? Или вообще, я профессионал, хоть...
3: Я думаю, что интервью, безусловно, это то, что мне греет душу, и та вещь, которой я занимаюсь с большим удовольствием, потому что мне приятно общаться с людьми, я считаю, как правило, с умными. Вообще, во главе своего досуга я всегда ставлю общение. Вот это для меня главное.
1: Я думаю, что это правильно.
3: То есть, чтение книг, просмотр кинофильмов, это все понятно. Но общение — это такая штука, которая дорогого стоит, конечно.
1: Я зацеплюсь за слово «общение», дорогие друзья. Пообщаться со всеми нами можно будет в субботу, 18 июля, в баре, который называется «В ладах». И мы там покажем и споем, и, ну, в общем, все будет. Юль, послушаем что-нибудь еще. Теперь уже в твоем исполнении.
4: Послушаем песню «Кольца Сатурна», которую для эфира по моей просьбе из моего списка выбрал Андрей Шмурай. Окей. Для меня это большая радость.
3: Спасибо, Юля.
1: Почему именно песня «Кольца Сатурна»?
3: А это ведь абсолютно на каком-то подсознательном уровне определяется. Я всегда... То есть, даже будучи там членом жюри каких-то многочисленных фестивалей, раньше оценивали на... Бог с ним, плохо играет, косячит. Вот цепляет, не цепляет. Вот и все.
1: Юль.
3: Шикарная песня.
1: И с нами, и у нас в гостях. Спасибо. Юлия Мрцева, песни, которые цепляют. Город в осколках, в прямом эфире, радиошок «Кольца Сатурна».
5: Когда раскроются кольца Сатурна, я встречу свою любовь. Через день, через год, через два. Пусть это будет не так бравурно, пусть будет не так бурлить кровь. Полудень,

0: со Сатурна.
1: Город в осколках. На радио Шок.
2: А я вам отвечу, когда, дорогие друзья, 18 июля в ближайшую субботу в баре в Ладах представление, сценическая композиция, которая будет называться «Клавиши и струны», и в которой примут участие прям все, практически все, кто присутствует сегодня в нашей студии. Великолепная Юлия Мырцева. Юлия, еще раз огромное спасибо, что зашла.
3: Спасибо.
2: Валентина Буталова, человек, который играет и поет, и который тоже примет участие в этом представлении. Андрей Шмурай, который будет всем этим командовать. И Алексей Бегун, который будет это смотреть.
4: Ну, как смотреть? Вот, кстати, по поводу смотреть сейчас спрошу. Но в чем уникальность сегодняшнего эфира? Я просто не помню в истории радиошок, чтобы сразу после эфира «Мадрид-Бодрид» гости приходили, а Александра Вяль продолжала слушать
2: Лех,
4: наши эфиры.
2: Лех, на секундочку тебя перебью.
4: Да.
2: Когда у нас был Фидул Жадный, буквально во время эфира пришло: «Это кто это у вас?» Александра Вяль, подпись.
4: А, да? Ну, а сейчас абсолютно полярный комментарий от него прилетел. Друзья мои, берите пример, кстати, с Александра Вяль, только на сайте radioshock.ru.
2: Пишите Бегуну.
4: Общение, пишите сообщение абсолютно бесплатно, без регистрации СМС. Потрясающие голоса у ваших собеседниц. Не могу наслушаться.
2: Александра Вяль. Цитаты
4: вот
2: великих.
3: Спасибо.
4: Хорошо. А можно ли будет потом посмотреть видео? Я понял, что со стримами, так как у нас интернет теперь может пропадать, но видеозапись будет концерта 18 числа?
2: Я думаю, что да.
4: Кто за нее ответственный?
3: Ну, концерта как такового мы не записываем полностью, но какие-то части концерта будут.
2: Преданные фанаты запишут и расскажут потом всему миру. А что касается подкаста, который мы делаем завтра, Андрей вот ответит на все вопросы. Я думаю, что запись будет качественная запись.
4: Это важно.
2: Юль, за прошедшие полгода у тебя состоялась премьера прямо на сцене как минимум 4 новых песен.
3: Да.
2: Почему ни одно из них ты не включила в программу ни завтра, ни в субботу? Они еще не готовы?
3: Они отлеживаются, они готовы. Но они отлеживаются.
2: Расскажи, пожалуйста, ты привыкаешь к песням? Как долго они должны отлеживаться, чтобы их никто не слышал? И что должно случиться, чтобы ты их представила на сцене?
3: Все по-разному. Бывает так, что песня написана, она может полежать год. Я могу ее не сыграть. Но это уже... Это потолок. Если я долго не буду ее ни записывать, ни играть, я не знаю, что со мной и с ней может случиться. А бывает, песня написана неделю, она звучит в концерте, исполняется как премьера. И так получается, что она входит в сюжет концерта, она там уместна. Ей там самое то. Но как она может прозвучать, этого никто не знает. Слова могут как-то так с собой встать, музыка как-то так лечь, потому что я всегда объявляю, это премьера, ей так можно.
2: Не судите строго, еще есть такая замечательная фраза.
3: Принимайте как есть. Но это всегда очень трепетный момент.
2: Слушай-ка, ну это я сейчас так, значит, закидываю удочку в сторону, может быть, появится новая программа и прямо готовы к записи новый альбом, например, или пока рано.
3: Может быть, это все.
2: Хорошо. В прошлый раз ты рассказывала о том, что, может быть, будет запись, прям студийная запись, где ты читаешь. Прямо и не стихи даже.
3: Стихи. Свои стихи, да.
2: Получилось.
3: В процессе.
2: Пишем.
3: Пишем.
2: Хорошо. Ну, если что, дорогие друзья, по каким-нибудь заявкам в радиослушателей можем что-нибудь прочитать, но я думаю, что, скорее всего, не сегодня, а скорее в субботу и в баре, который называется «В Ладах». У нас не так уж много времени остается до окончания сегодняшнего эфира, но все-таки какие-то вещи прямо вот хотелось бы узнать, Андрей, если позволишь еще вопрос тебе. А как вы вообще познакомились с Юлей? Вы жили в одном городе, Юля, ну, наверное, ты немножко позже вошла в музыкальную среду.
5: Давай, то есть поделимся своим, каждый своей версией,
2: Андрей,
5: пусть
2: извини,
5: поделится.
2: Пожалуйста, слышала ли ты голос Андрея по радио все годы? О боже, вот это ведущий! Вот это да! Бывало?
3: Вот, Макс, сейчас в точку.
2: Yes! Тогда рассказывай тебе
3: сижу,
2: версии.
3: Я сижу сейчас...
5: Можно я выйду?
2: Останьтесь.
3: Я сижу и наслаждаюсь ситуацией. Для меня сегодня что-то происходит совершенно фантастичное, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно реалии нашей жизни. Андрей Шмурай, которого я пригласила в студию к Максу Тивнову, Петербурге. Я слышала голос Андрея, конечно, из всех радиостанций, из всех, я не знаю, колонок Перми.
2: А теперь, Юля, извини,
3: я
2: пожалуйста,
3: наслаждалась этим
2: представь
3: голосом.
2: Представь себе диалог ведущих перед вашим приходом. Не знаю, кто это, но его пригласила сама Юлия Мурцева.
3: О, да.
2: Продолжайте, господа. Да. Юль, твоя версия знакомства.
3: Да, я слышала сначала этот голос, потом я, конечно, видела этого человека на концертах, на открытых городских мероприятиях. А потом мы познакомились в студии.
2: Андрей, ты пригласил Юлю прямо в студию?
3: Нет,
5: я думаю, что виной наш общий знакомый, к сожалению, уже ушел. Это Максим Кузнецов, замечательный пермский музыкант. Юля участвовала в записи его нескольких песен, и Максим рассказал, вот есть такая замечательная девушка. А потом уже, наверное, случился тот самый фестиваль, который завершился, к сожалению, на минувшей неделе, который придумал Максим вместе со своим другом Иваном, который назывался «Конец гор». И вот я думаю, именно тогда состоялось, наверное, личное знакомство уже, да.
3: Да. Ну, вообще-то в студии произошло, в студии «Премьер». И ну, я была счастлива всему, что там происходило. И когда мы все встретились, Макс, Сергей Лузин, Андрей Шмура и ребята, которые записывали его.
2: Ну, тоже, последнюю... конечно, звездная компания. Что
3: да, последнюю
2: песню. И давай скажем, что
3: Макса.
2: Одна из композиций завтра же прозвучит.
3: Да, да, и... да. Причем я, когда записывали крайнюю песню Макса, последнюю, я слушала это и думала, а я уже играла песни своих друзей, которые я записала. Я думала, а что я буду играть у Макса? Ну хорошо, есть солнце, есть песня про солнце. Ну да, я как-то могу это для себя решить. Фортепиано, голос. Но песня «Веснушки» я даже в сторону эту не смотрела, потому что она настолько для нас, ну она настолько прекрасная композиция, что ну я никогда. Но когда не стало Макса, был первый концерт его памяти, и я что-то для себя наиграла, это было в баре «Соль». И когда я увидела публику, которая качает в такт голове, а потом ко мне подошли люди и сказали, что в этом есть какой-то дух Макса, ну все, эта песня стала моей.
5: Ну, большому сожалению, не хотелось бы, конечно, о грустном, но это так, этой песне суждено было стать эпитафией. Да. «Белым дыбом улетаю в небо» — это строчка, которая написана на его могиле, да.
2: Ну и еще раз повторюсь, и в каждый эфир это буду повторять, то, что вы поддерживаете память замечательных друзей и замечательных пермских музыкантов, ну это же прямо самое важное из того, что может быть.
3: Да.
2: Это очень важно.
3: А сегодня весь эфир посвящен друзьям.
2: Это правда.
3: Кто к кому приезжает, кто что, с кем играет. Это большое счастье.
2: Хорошо. Андрей, ты как человек, который не только берет интервью, не только говорит в эфире, но я думаю, что и определить стилистические рамки какой-то песни, ну, это тоже входит, или как минимум входило в твои обязанности. Как бы ты вот как радиоведущий представил стиль, в котором играет вот Юлия Мурцева? Мы сейчас послушаем вот новое для вас имя.
5: А то есть медленная красивая музыка тебя не устроила?
2: Нет, ну как же обычно, знаете, ну здесь явно чувствуются элементы панк-рока.
4: А что за жанр?
2: Да-да-да, вот это все.
5: Я всегда на такой вопрос отвечаю. Для меня лично музыка делится на хорошую и не очень. Вот и все.
2: Логично.
5: То, что делает Юля, это прекрасно.
2: Хорошо, тогда, Валентина Бутрова, не могу вас не спросить, как бы вы оценили Юлину музыку? А то мы как-то все тут радио, а музыки-то и забываем.
0: Ой, сложный вопрос. Ой, даже не знаю, как сказать.
2: Вы помните свое первое впечатление от Юлиных песен? Вы услышали их живьем, вы услышали их в записи?
0: Прекрасные. Прекрасные, наверное, так скажу. И сразу их полюбила.
2: Ну, слушайте, тут прямо этим все сказано.
3: Мне нечего сказать. Конечно, спасибо огромное.
2: Хорошо. Валентина, если можно, я еще хотел спросить вас о вашей педагогической деятельности. Это тоже музыкальная деятельность. Расскажите, пожалуйста, об этом. Давно ли вы начали этим заниматься? Что происходит?
0: Вообще, по профессии я преподаватель.
2: Так. Не музыки.
0: Нет, почему? Музыки. Я закончила Тульское музыкальное училище имени Дорогомышевского по классу аккордеона, потом Воронежский институт искусств по этому же классу. И судьба меня побросала. в смысле профессии. Я работала и преподавателем аккордеона, и учителем музыки в музыкальной школе, и работала в дистанционной школе для детей-инвалидов, преподавала музыку 8 лет. Ну вот, по стечению обстоятельств, я сейчас работаю в музыкальной школе.
2: Ага.
0: Это судьба меня привела в мою родную школу, которую я сама закончила. Это детская музыкальная школа имени Льва Николаевича Толстого. И директор Наталья Юрьевна Моисеева мне предложила: Валентина, давайте преподавать гитару.
2: Гитару все-таки?
0: Да. Я говорю: Наталья Юрьевна, ну как же? Я же просто как бы бард-исполнитель. Валентина Борисовна, надо. А на самом деле на гитару идут очень много детей. Это самый популярный инструмент.
2: Ну, в общем-то, да, это предсказуемо.
0: Ну, конечно. И я вот 4 года уже отработала в музыкальной школе. И что надо сказать? Что я учусь, до сих пор учусь. Я посещаю гитарные школы. Я была на курсах повышения квалификации в Москве. И вот сейчас, дай бог, чтобы эта поездка получилась. Московская консерватория организует гитарную школу. Ну, там, конечно, больше для детей, но и преподаватели там тоже учатся. И я вот на 5 дней я мечтаю об этом событии. Ну, а свою профессию я очень люблю. Я преподаю гитару. Теперь я уже руковожу гитарным оркестром в школе. Да, мне дали такое поручение. В прошлом году был юбилей нашей школы. Нужно создать гитарный оркестр. Это сейчас очень популярно. Да. Оркестр, в котором играют только гитары. Вот у меня 15 гитаристов младших классов. Мы выступали уже на юбилее нашей школы в Дворянском собрании. Это самый крутой наш концертный зал.
2: Прямо
0: в Туле.
2: Серьезно,
0: да. И у нас там был шикарнейший концерт. И мы с нашим оркестром там тоже исполнили 2 произведения. Это моя гордость.
4: А можно вот вопрос такой странный немножечко задать? Вы сказали, что ваш брат, когда в 6 классе, да, вы были, показал вам 3 аккорда. С чего вы начинаете вашу педагогическую деятельность, когда приходят дети?
0: Нет, ну мы начинаем там из гаммы.
4: То есть нет этих 3 аккордов?
0: Нет, вы знаете, я... Нет, вы знаете, вообще по программе этого нет.
4: Это я понимаю.
0: Вот, но я обязательно своим детям... Я показала аккорды, мои дети играют песни. Ну, сейчас самое ужасное, что сейчас дети очень редко поют. Сейчас очень мало поющих детей. Но я все равно заставляю их разучивать песни. И вот сейчас у меня я организовала концерт нашего гитарного оркестра. Это была такая авантюра. Мы сыграли оркестром 9 произведений. Вот то, что мы за 2 года выучили. А в конце мы все вместе, всем оркестром играли и пели песню «Катюша». Мы посвятили Дню Победы эту песню. Да. И зал пел, дети пели. Ну,
4: гитары звучали.
0: Гитары, 15 гитар. 15 гитар, да, мы играли аккордами. АМ, ЕМ и так далее.
2: Спасибо. Вот вам и музыкальная школа, дорогие друзья. Валентин, будет номер, который мы исполним совместно. Для вас, как для преподавателя, дуэт гитары и фортепиано. Ой, это же очень сложная штука.
0: Это сложная штука, но я обожаю это сочетание звуков гитары и фортепиано. Очень люблю. И, кстати, в школе у нас есть преподавательский ансамбль. И я играю вот с одной пианисткой Елизаветой. Мы там тоже... У нас есть такой конкурс просто в области профессионал... Нет, я забыл, как называется. В общем, преподаватели исполняют музыку. И вот я играю на гитаре. Далее.
2: Хорошо. В плейлисте у нас сейчас стоит песня «Чудо, чудная любовь».
0: Да, это одна из недавних песен. Стихи написала тоже Юля, моя тоже любимая тульская поэтесса, Юлия Юмакс.
2: Ага.
0: Очень творческий человек, организатор прекрасных проектов, в частности, ее проект «Поэтические завтраки». Очень интересный. И надо сказать, что первое самое вот это мероприятие было посвящено Марине Цветаевой. То есть вот опять связь с Серебряным веком. Так что еще кое-что скажу, что в этом году, в апреле, я сделала такой проект, который называется «Тульские эфтерпы». Мне пришло на ум, думаю, вот меня вдохновляют тульские поэтессы, прекрасные творческие девушки, женщины, необыкновенные стихи пишут, мыслят поэзией. И эфтерпа – это одна из 9 муз древнегреческих, которые покровительствуют лирической поэзии и музыке. То есть она вдохновляла музыкантов. И вот мне пришло такое название «Тульский ФТРП». Первая премьера уже состоялась. И там прозвучала тоже песня Юлии «Чудо, чудная любовь». На ее стихи. Моя музыка, ее стихи.
2: А сейчас и в прямом эфире «Радио Шок», дорогие друзья, слушаем Валентина Буталова «Чудо, чудная любовь». И выйдем уже на финишную прямую сегодняшнего выпуска программы «Город в осколках» на «Радио Шок».

0: город в осколках. На радио Шок.
1: И мы выходим на финишную прямую сегодняшнего выпуска программы «Город в осколках» в прямом эфире «Радио Шок». Макс Темнов здесь за первого микрофонщика, а за вторым Алексей Бегун, между прочим.
2: Вот интересно, да?
1: Сейчас...
2: Да, это интересная история. Значит, выкладываю я в сторис нашего сегодняшнего эфира, а говорят, Питер-то город большой, мегаполис. Да нет, все друг друга знают. Тёма Богомолов, ему большой привет передаем. Человек, который привез наших гостей сегодня сюда, и вот пишет: «Привет, забавно, я на эфир в 19.30 на Шок как раз этих людей подвозил». Тём, в общем, твоя задача в эту субботу быть в 19.00, в баре
1: в Ладах, который называется Лады, социалистическая.
2: Социалистическая, я знаю, что ты знаешь, где ты. Ты же таксист теперь, поэтому ты знаешь все шикарные и лучшие адреса Петербурга. И я знаю, что Тёма любит вот эту вот энергетику. Какая энергетика на сцене, какая энергетика на мероприятии.
3: Ждем.
2: Там такая энергия будет, Тёма.
3: С друзьями.
2: Ты не просто зарядишься. Ты потом круги наворачивать будешь по нашему мегаполису еще 8 дней, как минимум, безостановочно, просто зарядишься по полной программе.
1: И главное, сразу не уходи, ты нам пригодишься.
2: Поговорим еще.
1: Юлия Мырцева, Валентина Буталова, Андрей Шмураев. Вот люди, которые сегодня у нас в студии. Но, к сожалению, дорогие друзья, у нас прямо остается уже времени очень немного до окончания сегодняшнего.
2: Но я обязан ворваться.
1: Ворвись.
2: Потому что в начале эфира я пообещал, что мы поговорим.
1: А-а-а-а.
2: Вот эта вот история медведь, чайка, вот это... это что? Это что-то ритуализирующее мероприятие? Это какие-то маскоты, как принято теперь говорить? Или трофеи, традиционные игрушки? Что это такое?
1: Я уже не знаю, что спросим прямо у всех по очереди.
2: У всех по очереди спрашиваем. Юлия, пожалуйста, ваше слово.
3: Это Пермь. Это символ
2: вот
3: города.
2: И поговорили.
3: Это символ города Перми. А почему они вязаны? Потому что их вяжет моя подруга Ирина.
2: А они на сцене будут присутствовать во время выступления?
3: Хотите, будут.
2: А они хотят?
1: Они хотят.
3: Это приехал медвежонок, который впервые приехал с нами еще прошлой весной. У него есть друзья, у нас есть сообщество ВКонтакте, мы вас приглашаем, называется «Приключения медвежат». Кто куда ездит, их фотографирует. Но мало того, что они просто медвежата, они прототипы нашей хоккейной команды «Молот». У каждого
2: вот
3: медвежонка есть
2: что.
3: Свой человек. Сегодня с нами Владимир Михасенок, например. А почему так получилось? Все очень просто. Я повела на хоккей свою племянницу. У нее был медвежонок, у меня не было. Я говорю: Ирина, что-то не так. Я ныла, мне нужен медвежонок. Все. С этого все началось. Теперь целая команда. Да, мы ездим.
4: Юль, скажи, что вы ездите на чемпионаты.
3: Да.
4: Меня это удивляет.
3: Да.
4: Петербург приезжает на чемпионаты по хоккею, болеть за свою команду.
3: Да.
4: Это удивительно.
3: Сегодня этот медвежонок окажется и останется здесь.
1: Окей.
3: Макс, когда его увидел, полюбил, по-моему, навсегда.
1: Хорошо, Юля, ну, не знаю, как за медвежонка, а вы будете смотреть в воскресенье финал? Мы сегодня говорили.
3: Конечно.
1: Прям будете.
3: Вчера мы смотрели матч не где-нибудь, а в саду, как правильно сказать?
2: Таврического
3: сада.
2: Где там? Я вчера там гулял, не увидел экрана.
1: В зоне футболистов. Мой юный друг.
3: Вот так мы смотрели. Это по дороге, когда мы шли в башню Вячеслава Иванова. Ну, разве это не Серебряный век? Вот там мы провели этот матч. Конечно, мы будем смотреть.
1: Хорошо. Господа, я предлагаю сделать теперь от каждого из вас заключительное слово и развернутое приглашение, во-первых, на концерт 18 июля, ну и, может быть, на что-нибудь еще. Юля, если позволишь, начнем с тебя.
3: Как научил меня Макс, дорогие петербуржцы,
1: год прошел, она все вспоминает. Вот музыкант, человек с идеальной памятью.
3: Это просто очень приятное воспоминание. Мы приглашаем вас 18 июля в 19 часов. Замечательное место, которое нас тоже принимают и уже ждут, как друзей.
1: Это правда.
3: Арт-пространство «Бар в Ладах», улица Социалистическая, 21. Мы сыграем большую программу, посвященную поэзии Серебряного века, поэзии Вячеслава Иванова. Сыграем мою музыку, сыграем музыку Валентины Буталовой. Это будет большой концерт переплетений. С нами будет Макс Темнов.
1: И медведи.
3: И медведи, и наши друзья. Мы вас очень ждем. Мы будем счастливы всех видеть этим вечером.
1: Валентина. Валентина Муталова.
4: Присоединяюсь к Юлиным словам и приглашаю петербуржцев. Мы мои друзья. У меня тоже есть друзья в Петербурге. Кстати, одна из них тулячка Маргарита Левицкая. Она долгое время жила в Туле, работала в Туле, а вот сейчас переехала и уже несколько лет живет здесь, в Петербурге. Итак, приглашаю всех на наш добрый лирический концерт. Я думаю, что вы получите большое удовольствие. Я пользуюсь тем, что у меня микрофон в руках. Хочу поблагодарить за эфир. Мне очень понравилось сегодня в студии. У меня прекрасное настроение, я улыбаюсь. Максим, спасибо. Юля, спасибо.
1: Валентина, спасибо вам огромное, что заглянули. Андрей Чмурай.
4: Андрей, спасибо.
5: Взаимно, девчонки, я просто перед вами преклоняюсь. Вы очень прекрасные. И приходите все завтра на концерт. Ну и отдельное спасибо вот всем этим людям, которые делают это прекрасное радиошок. Поверьте, я был во многих местах и в Москве, и в Санкт-Петербурге на радиостанциях. Но то, что я увидел здесь... Такого я не видел еще никогда. Это уникальное совершенно рок-н-ролльное, располагающее, домашнее, уютная атмосфера. Парни, спасибо огромное, что вы есть здесь.
2: Забегайте к нам еще.
1: Будем всегда рады.
5: Вы знаете, придется, наверное, подключать вашего товарища, который довезет до той самой заветной двери. Если бы
2: Тема,
5: не он...
2: тормози.
5: Да. Тем, спасибо тебе большое, что ты нас все-таки доставил. Мы были в замешательстве. Навигатор нас не спас.
1: Спасибо Теме за то, что он сделал сегодняшнюю программу. Дорогие друзья, в субботу приходите в бар, который называется «В ладах» на Социалистической улице, на представление, которое называется «Струны и клавиши». Юлия Мурцева, Валентина Буталова, Максим Темнов, чего ж тут скрывать. Будем вас ждать и будем рады порадовать вас своим радостным творчеством. Огромное спасибо, господа, вам за эфир. Увидимся и услышимся еще на радиошок. Ну и остановить мгновение, конечно же, Юлии Мурцевой на финал сегодняшней программы. Всем спасибо, всем пока. Ну а я с вами, кстати, прощаюсь. До завтра в эфире тоже услышимся. Всем пока.
5: Пока.

就

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Здравствуйте, всем доброго времени суток. Это рок-подкаст «Отстав медиа» на радио «Шок». У микрофона Павел Корнеев.
1: И Олег Бизон, всем привет.
0: Мы музыканты группы Max and the Jelly Eels Incorporated. Это официальная группа фан-клуба Millwall. Вы целую неделю присылали песни на оценку. И сегодня мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, их послушаем. Дадим субъективную или объективную, наверное, больше субъективную все-таки.
1: Как говорится, со своей колокольни, уж не обессудьте, мы будем оценивать ваши присланные вещи. Будет больше субъективная оценка, но не обижайтесь, она будет честной.
0: Не обижайтесь. И начнем с чего-нибудь тяжеленького.
1: С места в карьер давайте сразу с дотравочку такую тяжеленькую. Группа «Джойстик».
0: Санкт-Петербург, основана не так давно, год назад, в 2025-м, и вот ребята пишут, что нет у них постоянного состава.
1: Надеюсь, они с такой музыкой быстро их найдут, своих музыкантов. Вперед да с песней!

0: сами ребята, музыканты, написали, что мы хотим сказать этим трекам, что в интернете много времени слишком люди проводят, и это неправильно. Есть много интересного в мире, помимо интернета и телефонов. Именно поэтому песня и выложена в интернете.
1: Такая, в принципе, жесткого звучания песня, говорящая о том, что не нужно сидеть и залипать так долго. Это сейчас такой модный стиль, альтернатива, тяжелая, с элементами джент-стиля, сыгранная все на пониженном строе. Это сейчас современно и модно. Хорошо дается драйв. Еще интересно то, что мне понравилось в таком громком звучании. В принципе, даже можно разобрать читаемость слов, когда в других группах этого не достичь.
0: Звучание мне в целом понравилось, трек сделан хорошо, ровно, динамика, ну, все, в общем, как сейчас принято в таких жанрах.
1: Сделано неплохо, дай бог, это будет у них дальше продолжаться так же, но, как говорится, стиль все-таки немножко избитый. Также стандартное развитие, нарастание, грув места, расслабление, ну и повторение.
0: Ребят, кому понравилась эта группа, группа Joystick из Санкт-Петербурга, кто хочет в таком стиле поиграть, пожалуйста, находите их в интернете, они ищут постоянный состав. Дальше, для любителей чего-нибудь полегче, Иван Аносов. Надеюсь, правильно сказал я ударение.
1: Небольшое отступление такое в модный, тоже до сих пор, я считаю, фанк-поп.
0: Проект называется «Иван Лест», песня англоязычная «Addiction».

0: О чем эта песня? Сам Иван написал, что был когда-то влюблен в девушку очень сильно. Девушка была из другой страны, но всякие обстоятельства, языковой барьер и все остальное, к сожалению, помешали счастью.
1: Не получилось.
0: Песня посвящена этому событию в жизни. Такой способ, может быть, как-то сублимировать, выпустить боль, освободиться от этих чувств. Но песня красивая.
1: Песня интересная по гармонии. Но, естественно, всем на ум сразу приходит нам и, наверное, еще вам, слушатели, что это отголоски группы Daft Punk по манере, стилю игры гитары.
0: Песня Get Lucky, потому что у Daft Punk там тоже разное творчество есть.
1: Тембрально по голосу это, конечно, тоже можно присовокупить и к Джимми Роквай по тональности.
0: Мы слушали эту песню и ловили себя на мысли. Во-первых, понятно, да, хорошо исполнено, хорошая аранжировка, здесь все по канонам, вообще никаких претензий нет. Но вот не могли мы понять, все-таки поет это Иван или не Иван.
1: На Ивана мало похоже, так как мы заходили к нему на страницу, и там совсем у него немного другое творчество и вокал. А здесь складывается впечатление, либо это нанятые люди, либо, опять же, не будем забывать о нейросети, которая сейчас везде и всюду. Ну и, с другой стороны, может быть, это какая-то кавер-певица или певец, потому что голос такой гендерный.
0: В любом случае, если это живой исполнитель, то исполнено это хорошо. В целом, такую песню легко можно поставить где-нибудь на радио, на какой-нибудь вечеринке или в машине вечером. Времяпрепровождение не испортит.
1: Хороший, качественный трек, что могу сказать. Вперед, как говорится, я всем говорю, вперед из песней.
0: Иван написал, что он музыкой-то начал заниматься только в прошлом году, в сентябре 2025 года. Если так хорошо получается делать и писать песни, то у вас большой талант.
1: Я немножко кинул ложку дегтя. Может быть, это все-таки нейросеть.
0: А вот что вы думаете, уважаемые радиослушатели, напишите в комментариях, а мы идем дальше.
1: Пойдем.
0: Очень интересная музыка сейчас будет. Мы заранее послушали, не будем скрывать, были впечатлены.
1: Да, своеобразно, готовьтесь. Странно, почему-то эта музыка меня вводила в какое-то состояние подозрительное.
0: Вроде бы все понятно с этой музыкой, а с другой стороны, мне не хотелось выключать, мне хотелось дослушать до конца, что ж там дальше-то.
1: Да, что ж концерт случится-то в итоге. Но в итоге, знаете ли, мало чего случилось, но сейчас мы поговорим об этом.
0: Итак, Артем Чернов, Волгоградская область, город Волжский.

0: Композиция называется «Сомик благодарности».
1: Это да, это было сильно.
0: Ему 18 лет. Музыкального образования нет. Он написал, что для него это принципиальный момент. То есть он сам все, видимо, осваивал. Все музыкальные программы, инструменты, как на них играть и как музыку создавать.
1: Вундеркинд-самоучка. В 18 лет уже заделал 10 альбомов. Ну, это очень плодовитый мальчик.
0: Кто еще о себе пишет Артем? Весь звук от первой до последней ноты я выкручиваю вручную на физических панелях тон-генераторов Casio STX-800, Casio MZX-500.
1: В технику не будем сильно вдаваться, это известная вещь, всякие диджейские пульты и все такое. Но если у него уже интерес заниматься этим творчеством и крутить ручки, может быть, ему пойти по диджейской стезе, а не вот сочинять эти вещи, потому что здесь прослеживается, ну, явно еще детство. Музыка звучит для нас, для меня, как руссконародная пятка-носик, топ-топ-топ, вот эти все основная тема, которая идет всю вещь.
0: Я не зря сейчас про Casio заговорил, потому что, слушая этот трек, я вспомнил себя лет в 12, 13, 14, когда у меня появился первый синтезатор Casio STK-630, по-моему, он назывался, самоиграйка такая. Только тогда не было возможности в компьютер включить, записать программу. Ну, просто компьютера у меня не было. Я в магнитофон подключал, там сзади был линейный вход, и, значит, там какие-то композиции. Кайфово было, кайфовал. Я вот о чем. Здесь, наверное, два пути. Если Артему нравится просто создавать музыку, кайфует человек от этого, почему бы и нет? Если это на какой-то более высокий уровень есть желание делать, как мне это видится, это может быть вполне саундтреком для какого-нибудь мультфильма.
1: Какая-то заставка может быть такая долгая, но все это нужно, конечно, немножко потренировать, послушать что-то, какие-то фирменные вещи и взяться за фирму, так скажем.
0: Немного подтянуть гармонию, немного подтянуть аранжировку, немного в техническом плане, и может получиться вполне себе хороший продукт, учитывая рвение Артема, что уже у него 10 альбомов. Здесь надо не в количество, а в качество.
1: Да, вот именно в качество, потому что, Артем, извини, но если будешь так же рождать свое творчество альбомами, можно и устать или перегореть.
0: А так, вполне себе нормально для первых экспериментов. Желаем тебе удачи, Артем, от всей души.
1: Да, развивайся, и все у тебя получится.
0: Вечер у нас сегодня мультижанровый получается. Дальше у нас прозвучит кантри, а точнее группа «Дикая кукуруза».
1: Из города Кирова, так что давайте напряжемся и послушаем кантри.

0: Такая милая песня, группа «Дикая кукуруза». Небольшая дилемма. Дело в том, что эту песню прислал нашим редакторам Илья Васин. И вот что он написал. Он пишет, что играет на гитаре с 13 лет, без музыкального образования. А трек «Качели» — это его первая песня, написанная для группы «Дикая кукуруза» в стиле, как вы понимаете, кантри.
1: Ну, здесь вопрос ставит такой. Это гармонию и музыку всю он сделал, либо это работа этой «Дикой кукурузы», всего коллектива? И вообще, какое творчество он подарил этой группе?
0: Оценивать Илью как композитора или оценивать группу «Дикая кукуруза» вместе с Ильей как исполнителя?
1: Вместе с Ильей.
0: Песня на стихи поэта Серебряного века Федора Сологуба. Здесь как бы классика, без комментариев. Что касается музыки, ну, кантри. Все сыграно хорошо.
1: Ну да, кантри. Напоминает многие вещи. Интересный вокал у девушки, которая, скорее всего, работает в каком-то детском кружке или в каком-то детском театре.
0: Послушав эту песню, вспомнил, что мне в году этак 2015 или 2016 знакомый хороший присылал ссылку на эту группу. Он увлекается блюзом, увлекается кантри и говорит: послушай, классная группа из Кирова. Я зашел, там действительно все на стиле. Видно, что это кантри-музыкант. Все сыграно на акустических инструментах и, скорее всего, даже без метронома, потому что здесь есть и замедление, и ускорение. Ну, по классике.
1: Играть на банджо, стучать каблуком казака в сцену.
0: Мне вот эта песня видится почему-то, сегодня детская тема постоянно, в каком-то детском фильме типа Тома Сойера, вот что-то такое, такая тема.
1: Ну да, английско-американские направления. Но мне напомнила песня и вокал еще группу «Серебряная свадьба». Но в «Серебряной свадьбе» все пожестче, там и слова повзрослее, так скажем. Но здесь приятный кантри, как-то отдохнуть после суеты, может быть. Послушайте.
0: Если вам понравилось, заходите на страницу, подписывайтесь на музыкантов. Думаю, им будет приятно. Но и в завершении трек вне конкурсной программы.
1: Наша рубрика «Пользуюсь случаем, хочу». И все.
0: Если вы забыли, мы напомним, что мы музыканты группы Max and the Jelly Eels Incorporated. Далее будет песня в исполнении нашей группы. Называется она «The Lion on London Bridge».
1: Давайте послушаем очередное наше творчество.

0: Так, товарищи слушатели, к нам сейчас на огонек случайно зашел вокалист нашей группы Дмитрий. И он сам из первых уст расскажет, о чем эта песня. Послушаем.
1: Давай-давай.
2: Всем привет. Во-первых, это кавер на такого британского исполнителя Артура Китченера. Песня посвящена Рою Ларнеру, который в июне 17 года оказал сопротивление вооруженным мачете-террористам в баре Black and Blue у Лондонского моста, с голыми руками бросившись на этих террористов, которых было не менее трех, со словами «Fuck you, I'm Millwall», дал возможность спастись другим посетителям бара и тем самым ценой своих увечий спас их жизни. В общем-то, про него как раз эта песня, про эти события, там все расписано, как все происходило. Наше прочтение, мы сделали кавер в своем стиле, потому что изначально это была баллада, у нас это более энергичный трек. Автор песни был очень доволен, и, собственно, сам Рой был доволен. Были только слова благодарности всем, кто принимал участие в этом проекте.
3: Это был Дмитрий Луговской, вокалист группы Max and the Jelly Eels Incorporated.
0: Спасибо за слова.
3: Ну а мы на этом будем заканчивать. Через неделю услышимся снова. Присылайте свои треки, обязательно послушаем.
0: Да, и оценим, как говорится, своей колокольни. Уж не обессудьте, но присылайте, будем ждать.
3: Всем хорошего настроения, до новых встреч.
0: До свидания, пока-пока, всем бодрости духа. Радио Шок. You are on the radio.

Радіошок.ру. Я в шоке. Радіошок.ру.

«Радиошок». Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.